0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

Потоки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
2: Корабли уходят бастионы штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
1: Эх, удивительная жизнь, удивительная, ох, удивительная жизнь моя.

Даже много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Я не ревную своих бывших. Мама с детства учила меня отдавать старые игрушки тем, кому повезло меньше.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.

0: боюсь.
1: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сангус. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Гусь, свинье, не кумбарс.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
2: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
2: Русское радио Кипр.
5: Да, хорошо погуляли. Теперь хочется начать новую жизнь в новом городе. Под новым именем.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Что слушает страна?
6: По волнам, по волнам, волнам. Твоим рукам так долго по волнам иду я.
2: Только любимая.
7: Нет!

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Нападение на судно под флагом Кипра. Один моряк до сих пор не найден. На оккупированных территориях задержаны двое греко-киприотов. Еврокомиссия разрешила Кипру перенаправить фонды ЕС на поддержку туризма. Теперь подробнее. Индийский моряк, член экипажа контейнеровоза GFS Galaxy под флагом Кипра, атакованного в Ормузском проливе, до сих пор не найден. Остальные 23 моряка спасены и доставлены в Оман. Поврежденное судно, потерявшее ход, отбуксировали в Арабские Эмираты на якорную стоянку у порта Хорфакан. На борту контейнеровоза GFS Galaxy находились 24 члена команды с гражданствами Индии, Украины, Шри-Ланки, Индонезии и Филиппин. Во время атаки некоторые из них получили легкие травмы. Сейчас в Персидском и Оманском заливах у входа в Ормузский пролив находятся 23 судна под кипрским флагом. 12 июля на севере острова задержали двух молодых греко-киприотов, юношу и девушку. Они въехали в непризнанную ТРСК через контрольно-пропускной пункт «Пиргос». Утверждается, что пара не завершила необходимые процедуры въезда, а затем якобы нелегально проникла на территорию военной зоны. Официальная Никосия в курсе ситуации. Принимаются меры по освобождению задержанных. Республика Кипр сможет использовать средства европейской программы «Талия» для поддержки туристического бизнеса, пострадавшего из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. С помощью этих денег власти могут поддерживать компании.

0: Никосии ожидается до плюс 39, в Тродосе до плюс 26. Море на кипрских пляжах местами прогрелось до 28,5 градуса. Скорость ветра остается на отметках 6-10 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. По прогнозам синоптиков, сегодня в горных областях Кипра возможны кратковременные дожди. Их вероятность составляет 20%. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
1: Лето на русском.

0: Матч. Доброе утро. Всем здравствуйте. 14 июля, вторник.
1: Утро начинается, и наши звонкие голоса говорят об одном, что утро будет замечательным. Нужно проснуться, сделать приемники погромче. Давайте вместе с нами.
0: Либо Дракарис. Понятно? Нет, непонятно.
1: Вообще непонятно.
0: Ты не смотрел, а я смотрю,
1: так,
0: и все.
1: Так, это вообще... Это на каком сейчас,
0: это
1: во-первых,
0: это сейчас
1: было?
0: На вечном.
1: Вот так.
0: Да, кто понял, тот понял, но вообще, конечно, ребята, да, вот это случилось и произошло.
1: Тот самый трон.
0: Трон.
1: Ты сейчас про него?
0: Да.
1: Я догадываюсь.
0: Железный трон. Об этом не пойдет сейчас речь. Мы просто будем просыпаться, но, знаете, сразу понятно, кто что насмотрелся вчера на ночь глядя, и поэтому... Немножечко вот в этом антураже я до сих пор пребываю.
1: Угу. Да, вот кто смотрел вчера сериальчики, а у нас начинается наш сериал.
0: Да.
1: «Русские перцы». Так что давайте, вот сегодня какая серия? Бесконечно не сосчитать даже, мне кажется.
0: Слушай, ну сейчас бы, конечно, отбивочку Санта-Барбары.
1: Да, да.
0: И какой-нибудь, я не знаю, Елена Херрера, Антонио Бандерас. Ну, просто потому что...
1: Ира Аполлонова. Сережа Любимов.
0: В сериале...
1: главных ролях этим утром.
0: В сериале «Русские перцы».
1: Вот так, зевая, подтянувшись, делая приемники погромче,
0: да.
1: Это мы уже про вас, про зрителей,
0: это
1: которые
0: мы
1: будут просыпаться с нами.
0: Советуем, да, ребят, потому что, во-первых, классно, ну вот правда, включаешь радио, а там уже весело, а там уже хорошо, там же что-то интересненькое рассказывают.
1: Знакомые актеры.
0: Да-да-да-да-да.
1: Угу. Вот... Роли тоже известные. Да и сценарий, в принципе, ну, каждый раз разный, но все же.
0: А если ты думаешь, что сценарий до конца понятен?
1: Нет.
0: А если как закрутить
1: интригу?
0: У нас
1: точно нет.
0: Каждый раз такие, опа, и чего это они проснулись?
1: Конечно.
0: Что это придумали?
1: Новости новые, самые интересные, яркие. Именинники самые у нас прекрасные, замечательные, каждый день также новые.
0: Да-да-да, ну, здорово, да? А представь, каждый день одна и та же именинница.
1: Счастливый человек.
0: Вот это было бы, да. Нет, почему? У нас же тоже такое было. Прислали сообщение, мол, поздравьте, а с чем? Ну, просто поздравьте. Но мы привет им передадим, так что не стесняйтесь. Но поздравлять будем только с днем рождения. И, конечно же, для этого нам нужна очень ваша помощь, потому что без вас, друзья, мы сами не догадались.
1: И координаты все те же 49-105-7, наш номер уже работает. А, кстати, вы знаете, вот мы уже затронули такую тему сериалов. Расскажите, какой сериал вы сейчас смотрите.
0: Да, рассказывайте.
1: Может быть, какие-то рекомендации, советы. Впереди отпуск, будет время.
0: Да.
1: Вот я уже знаю, какой смотришь ты. Я пока вот не решился.
0: Нет.
1: И вот, может быть, в августе.
0: Так я тоже.
1: Может быть, туда вот подальше
0: как,
1: все-таки.
0: Как-то все время боялась, думала, что ой-ой-ой, долго-долго. Ну, как-то вообще, на самом деле, ребята вели меня в заблуждение. Ну, жестокие, если честно. Вот прям очень жестокие. Так приятно потом приходить на работу и желать людям доброго утра, а не вот это вот все, что происходит. Но, с другой стороны, понимаешь, что, ну, видимо...
1: Если вы сейчас только включили приемники, услышали слово утром жестокое.
0: Да-да-да.
1: Что-то «Русские перцы».
0: Мы просто продались, понимаете?
1: Мы сериал обсуждаем, а вы уже догадываетесь, какой. Это интрига.
0: Да, у нас тут свой сюжет. Ладно, друзья, приветствуем всех и каждого. Делитесь своими смс-очками, будем рады. 49-105-7 еще разочек, и все. В Лимассоле, в Никосии, в Пафосе, в Ларнаке, в Айанапе отныне. И на весь день будет отличный настрой, потому что в эфире звучат ваши русские перцы.
1: Всем доброе, бодрое.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, о том, как еда влияет на качество жизни. Нутрициология, как показывает практика, вызывает больше интерес у женщин. Поэтому сегодня я хочу подбросить дровишек в топку мужского внимания и предложить топ-5 продуктов, которые важно регулярно употреблять мужчинам, чтобы увеличить уровень тестостерона, полового гормона, который также влияет на развитие костной и мышечной тканей. К слову, в женском организме он тоже вырабатывается, но в минимальных количествах. Итак, вот они, чудодейственные продукты. Запоминайте, записывайте, а еще лучше, станьте частью семейства Milz Food. Здесь знают о здоровом питании все и даже больше. Устрицы – кладезь цинка, главного стройматериала для тестостерона. Авокадо – полезные жиры выступают основой для синтеза гормона. Сельдерей содержит андростерон, который отвечает за половые функции и повышает уровень тестостерона. Овсянка, клетчатка которой положительно влияет на кровообращение. Инжир богат калием, магнием, железом, которые помогают стабилизировать вышеупомянутый гормон. Теперь вы знаете, на чем сделать акцент, садясь за стол, а сервис Milz Food поможет вам еще и высвободить время. Делегируйте команде сервиса по доставке готовой здоровой пищи составление своего рациона, и мир заиграет новыми красками.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
5: Аккордеон – это грустное пианино, которое надо обнимать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну а теперь по гороскопам. Знаки огня, Овны, Львы и Стрельцы сегодня обнаружат, что их включили в процесс, задачу или рабочий чат, к которым они не имеют никакого отношения.
2: Тар-та-там-там-дам. Уведомление пришло, вы добавлены.
1: Постарайтесь как можно скорее снять с себя этот груз, иначе придется разбираться с чужими проблемами и работать на новой должности.
2: Да, а если в чате, то администратором, скорее всего, поставят.
1: Слушай, а вдруг эта карьера в рост пошла? Может, в общем, присмотритесь.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. День принесет спонтанный повод для праздника или внезапной посиделки в отличной компании. Здорово. Этот вечер зарядит вас правильным настроением на всю неделю.
1: Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Сегодня вы получите неожиданное, но очень заманчивое предложение, связанное с вашим хобби или личным проектом. Это событие вернет вдохновение, которого так не хватало в последнее время.
2: И знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. Сегодня кто-то из окружения добровольно возьмет на себя часть ваших рутинных обязанностей. Примите эту неожиданную помощь, чтобы наконец-то заняться тем, что приятно лично вам.
1: О, мама приехала, да?
2: Здорово.
1: Судя по гороскопу. Принимаем, берем и пирожочек.

0: На Кипре 8:30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Календарь. Самый острый перец истории.
2: Друзья, мы собираемся шагать дальше, вас будить и, конечно же, делиться самыми интересными праздниками.
3: Да, покуролесим, что ли, во вторник. День рождения пенсии сегодня.
2: Я думаю, откуда ты слово? Знаешь, вот после слова покуролесим ничего хорошего уже не прозвучит.
3: Я был готов.
2: Ну, а что? А я нет.
3: Старперцы, знаешь, такое вот. Кстати, классный фильм. Где пенсионеры отжигают.
2: Вот так, ребят, видите, ну, что, в общем, чем увлекается Любимов.
3: Если серьезно, расскажем потом более детально в событиях.
2: Так, день смородины. Я отмечу что-нибудь на вкусном.
3: Всемирный день интеллектуальных игр. Это вот опять же можно провести так весело время.
2: Да, кстати, ребят, и наши тоже вот как раз таки эфиры слушайте. Будут вам сегодня очень интеллектуальные и мегародийные игры и подарки, разумеется. Так, день рулетки. Я надеюсь, ну, по крайней мере, у меня первый на ум что приходит? Нет, Сережа, та самая рулетка, которая позволяет измерять вот мебель, куда поставить, вот так?
3: Ты вообще не смотри на меня. У меня первая сразу же мысль — день рулета. Совершенно другого. Там буква К лишняя.
2: Да.
3: Так, Всемирный день шимпанзе сегодня. Вот, ну, передаем привет.
2: Серьезно?
3: Как, ну что им там?
2: Ребят, мы пошутили. Все, давай закрывайте праздники.
3: Согласен.
2: Договорились уже. Итак, мы просто немножечко просыпаемся вместе с вами

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях.
2: Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
3: Кипр не резиновый. Он силиконовый. Все будет хорошо, Долина.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: самый острый перец истории.
1: Ну а сейчас, друзья, мы отправляемся в историю событий, самых интересных, самых увлекательных, чем мы с вами и поделимся.
2: 1896 год. В Нижнем Новгороде продемонстрирован первый русский автомобиль.
1: Да, 130 лет, между прочим, тому назад официально. В 1897 воскресенье, представляете, стало официальным выходным днем. А когда-то это было иначе.
2: Да. Нет,
1: на всякий случай.
2: Работали,
1: знаешь,
2: люди.
1: Мы вот так вот живем, какие-то вещи абсолютно не осознаем и не ценим. А оказывается, даже в воскресенье люди работали, а еще до этого спрашивали разрешение жить.
2: Ну и суббота, получается, тоже была рабочая. А у нас, вот смотрите, теперь есть выходные, которые можно...
1: И мы радуемся. Каждый день.
2: И появилась пятница великая и потрясающая. 1946 год. Вышло в свет первое издание книги Бенджамина Спока «Ребенок и уход за ним».
1: Это самая настольная книга.
2: Энциклопедия, да?
1: Да, для мам, пап, разумеется, для родителей прежде всего. Но это как домострой, только для в родительской теме. Очень фундаментальный труд, конечно.
2: Ну, это
1: красавец.
2: Удивительно то, что Бенджамин, он был просто детский врач, который вот выпустил книгу.
1: Не, ну
2: книгу.
1: Он был хороший детский врач, а затем он поделился своими знаниями со всем миром, и это, конечно, принесло ему огромную известность и благодарность от родителей.
2: Да, спасибо ему за это.
1: Так, шагаем дальше. Значит, Сережа, ты вот сегодня отмечал, я тебя хочу поздравить. 56-й год, в СССР принят первый закон о государственных пенсиях.
2: Вот.
1: А ты рассчитываешь на пенсию?
2: Да, особо пока не задумывался.
1: Не задумывался.
2: Если честно.
1: А может, пора?
2: Я знаю, что она есть. Вот, но какая она уже будет, все это зависит только от нас.
1: Наверное,
2: да. Выспимся там, скорее всего. 1967 год, основана Всемирная организация интеллектуальной собственности.
1: Да, друзья, и об авторском праве и так далее и тому подобное пошли дальше постановления. Важная история, я думаю, что мы уже как-то обсуждали с искусственным интеллектом, в том числе будут вынесены правки, потому что контент меняется, да, и подрядчики меняются, и производство этого контента меняется. В общем, я думаю, что скоро даже это событие будет, так скажем, немножечко уже с другим послевкусием обсуждаться.
2: Ну, то есть скоро мы будем обсуждать, что появилась Всемирная организация искусственного интеллектуального.
1: Ну да, искусственной интеллектуальной собственности.
2: Да, ну, а почему бы и нет?
1: Мне кажется, только это по праву. Это их, это наше.
2: Так, ну пускай еще, вот им нужно поработать хорошо.
1: Да.
2: Заслужат, и потом уже будем.
1: Ну все, друзья. Так, ВГТРК, кстати, огромнейший холдинг, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, основан тоже сегодня, в 90-м году. Поздравляем коллег и желаем им хорошего плодотворного вещания.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Ну вот, Ира, ну только заговорили про пенсию.
3: Нет, я не говорила, ты вообще
2: ты
3: сам.
2: Ты предложила даже.
3: Это ты начал? Я же тебе говорю, зачем ты вообще туда пошел? Что? Рассказывай.
2: Кризис среднего возраста начал раньше приходить к мужчинам.
3: Ладно, я тебя поддержу. Вот тебе плечо. Плачь.
2: Сейчас расскажу подробности. Раньше период переосмысления жизни начинался в 40-45 лет.
3: Так.
2: Да, а сейчас он наступает уже в 28.
3: А сейчас уже не думают, да? 40-45?
2: Да, все. Представляешь, 28 лет. Ну куда там? Какой там кризис среднего возраста? Во всем виноваты культ успеха, достигаторство и перфекционизм, уверяют в этом психологи.
3: Вот он что.
2: Да, во многом, конечно, заслуга социальных сетей, в которых формируются завышенные ожидания. Поэтому за последние 5 лет мужчины даже стали в 4 раза чаще обращаться к психологам.
3: Так, зачем?
2: Вот, чтобы проработать вопросы карьеры, денег и собственного успеха.
3: Лишь бы не работать, да?
2: Да, то есть, знаешь, другие теперь проблемы. Так, денег.
3: Поговорим.
2: Много, успех, успешный.
3: Да.
2: Карьера, что там, как, двигается она вперед, либо наоборот остановилась. Все, идут к психологам.
3: Слушай, ну на самом деле позитивная же новость. Это означает, что в 28 лет человек уже задумывается о тех вещах
2: вообще,
3: и мыслях.
2: Вообще, подожди, задумывается.
3: Да. Давай начнем с этого.
2: Думает.
3: Ну, я надеюсь, что это вот только наилучшим образом скажется на вот вообще жизни, на качество жизни, на качество тех партнеров, да, и окружения. Потому что, ну, если уже в 28 задумываться, представь, какая прекрасная, замечательная жизнь. А то вот так вот до 40 доживают, творят, что творят, и... А что я сделал, да?
2: Там уже, то есть, получается, если 28 кризис среднего возраста, в 40-45 это уже не кризис среднего возраста.
3: Да.
2: Это...
3: Рассвет.
2: Рассвет. Все совершенно по-другому.
3: В самом соку.
2: Мир другим кажется.
3: Да, правда. На самом деле только дорос, понимаешь?
2: Да.
3: Получается, они раньше начинают взрослеть и дорастают до, ну, вот нормального, наверное, воспроизведения.
2: Кто они? На меня посмотри.
3: Мужчины.
2: Не надо даже они говорить. Вот ты дорос уже к этому возрасту.
3: До нормального возраста.
2: Ну все, да, я сейчас задумываюсь о том, что вот какое-то хобби мне нужно новое.
3: Да.
2: Так что квадроцикл.
3: Квадроцикл.
2: Вот.
3: А вертолетик нужен?
2: Гараж хочу. А в него уже вертолетик можно поставить.
3: Классно.
2: Огородец мой, вот это все. Это все переосмысление. Это рассвет, действительно.
3: Да, ну, слушайте, пожелаем в любом случае вот позитивного какого-то решения вопроса, любых ваших таких мыслей, которые, возможно, где-то гложат, где-то немножечко нагнетают. Ну и вообще, на самом деле, правда, очень много, я считаю, вот общество как-то так сильно диктует, да. Там, вот если мужчина, то ты должен быть сильным, да, бесконечно сильным. Если женщина, то ты должна быть бесконечно слабой, у тебя нет вообще права ни на что. Ну, вот какие-то такие устои. Я думаю, что в целом мы уже очень многое поменяли, да, и этот процесс еще продолжается, но самое главное оставаться при этом человеком.
2: Абсолютно верно. Но если меняется, то пускай только к лучшему.
3: Так, здесь должна была быть шутка, но я почему-то ударилась в философию. Эх!
2: Средний возраст.
3: Просто потому что, да, когда про пенсию разговариваешь, сразу же набираешься. Так у меня уже как будто укусили. Сереж, нам срочно менять надо информационную повестку дня.
2: Завтра принесу тебе помидоры мои, покажу. Там такие классные.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcyprus.com. Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские
4: перцы. Перцы.
5: А вот видишь, Кипр готовит закон об ИИ, и об этом уже расскажет Константин Столяров в этом ближайшем выпуске.
6: Да, Костя, выходи, но мы, конечно, дожидаемся нашего гостя, Вероника Верушкина, в рамках утротерапии. Сегодня мы также будем поднимать очень важные темы.
5: Почему мы токсиков выбираем?
6: Да, сложные люди, вот, встречаются на нашем пути, проблемные, но мы почему-то подсознательно сами выбираем их, ну и клиентов.
5: Ну, я думаю, что мы для начала вообще разберемся, что такое сложные люди, да,
6: потому что... Что такое проблемы? Да. Проблемные люди, как это все вот получается и появляется.
5: Не, на самом деле, понимая мышление, очень многих в принципе можно понять. Но тут Вероника, конечно, нас очень сильно направит и куда-то в этот лес дремучий отведет. И ответит на вопросы, что, чего и как и почему. Друзья, а на этом мы первый час утреннего шоу завершаем. Не уходите далеко, далее еще более интересно. Ну и розыгрыш, который мы как бы вот обмолвились, он обязательно состоится. А вот когда именно, для этого нужно следить за эфиром Русского радио Кипр.
6: Оставайтесь с нами.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости. Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр и Ливан просят у Всемирного банка миллионы на энергомост. Череп апостола Павла впервые прибудет в Пафос из Ватикана. В парламенте готовят закон об искусственном интеллекте. Теперь подробнее. Кипр и Ливан направили официальный запрос во Всемирный банк на финансирование подводного кабеля, который должен соединить энергосистемы двух стран. Это стало следующим шагом после обращения, которое Никосия и Бейрут уже направляли во Всемирный банк в конце прошлого года. Тогда стороны совместно попросили организацию подготовить технико-экономическое обоснование проекта. Теперь правительства двух стран запрашивают средства уже на само строительство энергомоста. Подробности на сайте Лента Кипра. Главу апостола Павла впервые в истории вывезут из Ватикана. Святыню планируют доставить в Пафос для поклонения в октябре текущего года. Договоренность рассчитывают закрепить во время предстоящего визита архиепископа кипрского Георгиоса в Ватикан и его встреч с папой римским Львом XIV. Церковные, туристические и академические структуры острова связывают с октябрьским паломничеством большие надежды. По их оценке, принесение святыни вместе с поездкой архиепископа в Ватикан вызовет всплеск интереса к религиозным и паломническим маршрутам и закрепит Пафос на мировой карте такого туризма. Муниципалитет Пафоса уже возводит музей апостола Павла рядом с его знаменитой колонной. Через 3 недели Кипр должен начать применять часть Европейского регламента об искусственном интеллекте, а национального закона, который обеспечит его исполнение, до сих пор нет. Парламентские комитеты в срочном порядке готовят соответствующие законопроекты. Планируется начать их детальное обсуждение до конца года. С сентября в начальных и средних школах Кипра появится отдельный предмет по искусственному интеллекту. Со 2 декабря во всем Евросоюзе окажутся под запретом нейронные сети, создающие интимные изображения человека без его согласия. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Погода не меняется. На острове по-прежнему ясно и жарко. Максимальная температура на побережье Кипра

все дома.

0: Утротерапия на русском радио Кипр.
1: Друзья, мы распаковываем второй час утреннего шоу «Русские перцы». И да, сегодня вторник, а это означает, что утротерапия зазвучит во всех приемниках на 99FM. В студии появилась ведущая ДН программы Вероника Верушкина. Вероника, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро еще разочек, пока мы не вляпались в отношения с токсичными людьми.
3: Сложными, проблемными.

0: Вообще, будем для начала, давай разберемся, что это такое и почему вот мы как кого-то называем токсичными, сложными, проблемными, а уж затем будем разбираться с
1: выбором,
0: почему мы туда уходим. Это касается как людей межличностные отношения, так и, конечно же, клиентская база.
2: Да. Я вообще не сторонник кого-то называть токсичными или нетоксичными.
0: Да, спасибо. То
2: есть я не сторонник надевать на кого-то ярлык, и очень-очень аккуратно, крайне редко, только если это касается здоровья клиента, я могу сказать, что уверены ли вы, что вы в безопасности, например, mm-hmm. да, если mm-hmm. там какие-то серьезные вещи происходят. Но в своем большинстве, лично я, мой подход, он основывается на том, что если я не видела человека, я не понимаю, что это за человек. Мы можем предполагать, могу говорить какие-то гипотезы, я крайне аккуратна в этом. И поэтому здесь как красота в глазах. В глазах смотрящего, токсичность, да. Она у нас в глазах смотрящего. То есть мы говорим про перспективу взгляда конкретного человека на людей, которые его окружают.
0: А угу. Сейчас готова спорить, потому что...
2: Давай.
0: Да, ну то есть так получается ответственность на человека, который смотрит на другого человека.
2: А все... Нет.
0: Ну, только что прозвучала фраза.
2: Смотри.
0: Токсичность в глазах смотрящего. Ответственность на ком?
2: Да, очень хорошее замечание. Идея в том, что наделить ярлыком однозначным может человек, который с этим другим человеком взаимодействует.
0: Да.
2: Но есть какие-то объективные критерии, про которые мы, конечно же, сегодня поговорим. Да, и здесь эти объективные критерии складываются из фактов. Обычно мы, как люди, наблюдающие со стороны, не находящиеся внутри ситуации, этих фактов можем не знать.
0: Угу.
2: Да, поэтому, говоря абстрактно, мы можем сказать эти факты. Но если мы там с подружкой разговариваем и говорим ей, да, он у тебя токсик, да, это вообще не значит, что да. это так, потому что мы не знаем да. все картины на 100%. Еще неизвестно, кто тот токсик.
0: Да, да.
2: Тут, как бы понятно. Если мы хороший друг, мы, конечно, скажем, да, конечно, ты красавица, все остальные мы поняли, какие.
0: Да.
2: Но... Мы будем говорить, с одной стороны, про объективные критерии.
0: Так.
2: Каким образом вот эти токсичные люди отличаются. И как происходит так, что один и тот же человек сталкивается или как будто подыскивает для себя людей, с которыми ему дискомфортно.
0: Да.
2: Вот это вот очень важный критерий. Если мне с большим количеством людей в моей жизни дискомфортно, значит, я что-то делаю такое, что я позволяю, или я, наоборот, притягиваю, или, опять же, будем разбираться, что здесь происходит, именно тех людей и остаюсь в отношениях с людьми, с которыми мне плохо.
0: Mm-hmm.
2: Вот зачем?
0: Да, вот зачем и почему так происходит? Самые главные вопросы дня сегодняшнего, и мы можем, по сути, начинать. Попытаемся простыми словами, да, объяснить, как это происходит, но сначала песня.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блистательно выглядеть в любые времена. Все мы хотим сохранить молодую и упругую кожу в любом возрасте. Но у природы свои законы, и со временем, так или иначе, мы видим в зеркале морщинки. Они появляются у каждого, потому что кожа теряет эластичность. Сегодня при высоких косметологических технологиях в наших силах отсрочить появление морщин с помощью нескольких правил. Сбалансированное питание, снижение уровня стресса, отказ от курения, защита от ультрафиолета и подобранные индивидуально процедуры. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» представлен целый каталог эффективных технологий, которые ощутимо улучшают состояние кожи лица. Например, безоперационный метод «Ультразвуковой лифтинг Хайфу». Эта всесезонная процедура воздействует на глубокие ткани, не повреждая эпидермис и запуская процесс формирования новых коллагеновых волокон. Результат можно увидеть сразу после процедуры. Лифтинг-эффект будет нарастать за счет неоколлагенеза. Сформируется новая коллагеновая матрица, в течение 6 месяцев достигается максимальный результат, который сохранится от 1 года и более. Записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе на странице лазер-центра в Instagram. Займитесь блеском в своих глазах. Остальное предоставьте «Леди Эстетик».
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Утро-терапия на русском радио Кипр.
3: Ну что, тогда сразу же с места в карьер, да, будем разбираться с теми объективными факторами, которые позволяют идентифицировать, кто у вас в окружении. Это люди, которые вас направляют и вдохновляют, либо это все-таки токсичные для вас люди.
4: Да. И когда мы говорим про токсичность, первое про, давайте говорить не про токсичность, а про ваше неудобство в первую очередь.
3: Да,
4: ну это
3: так.
4: Главный индикатор, да? Это ваше внутреннее состояние после общения с таким человеком.
3: Угу.
4: Вот если вы всегда после общения с таким человеком начинаете сомневаться в себе.
3: Угу.
5: Так.
4: И вот до этого вы не сомневались, и вы такие, вот, я там пятерку получила, или у меня здесь такой классный контракт, или вот там вы идете там подружке, супругу, или еще кому-то рассказываете о том, что у вас тут по бизнесу что-то получается. А вы говорите, да, ну, как бы все хорошо, ну, как бы кризис грядет, а чем ты собираешься заниматься? Это все закроется. То есть, да, все время такое как будто вот немножечко подзуживание в сторону того, что вы недостаточно хороши.
3: Uh-huh.
4: И эти сомнения выражаются в том, что вы в себе начинаете сомневаться. Это первый достаточно важный критерий, который нам говорит о том, что что-то здесь не так в этой динамике. Дальше, когда мы смотрим на человека во взаимодействии с ним, этот человек нам говорит, что конкретно. Вот какие конкретные действия или какие конкретные слова он нам выдает. Это поддержка, это помощь, мы ощущаем, что этот человек что-то делает для нас.
3: Угу.
4: Или это просто слова, которые он озвучивает, как будто бы он, что я так много для тебя делаю, посмотри. Угу. Да, то есть вот эта реальность реакции на просьбу в том числе.
3: Угу.
4: Если я запросила у подруги, поддержи меня в каком-то обстоятельстве, и она пришла мне на помощь, да, вот этот баланс давать и брать, он соблюден внутри этих отношений угу. или нет? И, естественно, это в целом...
3: Вероник, подожди, да. Где простые критерии? Там, не знаю, человека обманывает, да?
5: Такие, которые вот, ну, вот вообще прям...
3: Абсолютно базовые, да,
4: да,
3: вещи.
4: Мы не можем очень часто проверить этот обман.
3: Ну, почему? Легко. На самом деле, ну, если задать, конечно, цели,
4: да.
3: Но в целом это достаточно простая история.
4: Ну, хорошо, давайте упростим, действительно.
3: Да.
4: Человек обманывает,
3: вот.
4: Человек нам врет.
5: Подставляет.
4: Да. Человек нас подставляет,
5: угу.
4: Человек не может являться для нас нашим плечом, нашей поддержкой.
3: Да.
4: И внутренний баланс давать и брать, мы для него делаем много, но мы не ощущаем, хотя он декларирует чаще всего, да, вот этим самым враньем, но мы не ощущаем, что он делает что-то для нас в нашу сторону.
3: Угу.
4: Этого достаточно, чтобы вы в этих отношениях чувствовали себя неудобно.
5: Да.
4: Еще может быть, тоже классный очень такой момент. Этот человек чувствует постоянно, что вы ему должны.
3: Uh-huh.
4: То есть он все время находится в жертве. Он в этот угол жертвы забился, и он из этой жертвы кричит: ты не помогаешь мне. Угу. Мне так плохо, я так страдаю, ты недостаточно для меня делаешь. Угу. И никогда из этого угла жертвы не вылезает. И вы на своем горбу должны этого человека тащить там всю жизнь. Да. Это, к сожалению, бывает в супружеских отношениях, это очень часто бывает в родительских, детских отношениях. Да. Да, это иногда бывает в дружеских отношениях и бывает, естественно, в каких-то отношениях коллег, в том числе, или на работе.
3: Угу.
4: И если это происходит перманентно, периоды в жизни есть у всех,
3: да.
4: Тогда это тоже...
3: Ну, к токсичности, да?
4: К токсичности, да. Об этом надо задуматься.
3: А кому?
4: Задуматься человеку, который находится всегда в роли спасателя.
3: Ага, так. Ну, может быть, ему так нравится.
4: Это, вот как раз мы сегодня об этом говорим. А почему так происходит, что человеку нравится других людей постоянно спасать. Mm-hmm. И насколько для него это вообще выгодно. То есть мы не случайно выбираем людей вокруг нас.
3: А вот на самом интересном, правильно, что? Реклама.
2: Утро-терапия на русском радио Кипр. Реклама на русском.
6: Вот в наше время.
7: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
8: Он не любит тебя нисколечко.
7: А теперь я включаю их своему сыну.
9: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
7: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
2: Лихие 90-е. Родные нулевые.
7: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
0: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
10: Странное дело. Быть одиноким – плохо. А жить одному – офигенно.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: утротерапия на русском радио Кипр.
1: Ну почему, да? Как в песне. Да, почему? Почему так вот происходит? Друзья, мы сейчас будем обсуждать самое интересное в теме, почему мы выбираем токсичное окружение, либо тянем это токсичное окружение, вот, и выступаем в роли спасателя, и вот так вот же проживаем свою жизнь.
2: Да, я тут хочу ввести такое понятие, как внутренняя карта отношений. То есть мы в своей жизни обычно получаем понимание, как взаимодействовать с людьми через родительскую систему.
1: Опять родители виноваты.
2: Родители ни в чем не виноваты, мы даже не будем их сейчас сегодня ни в чем обвинять, пускай себе живут. Но это наш единственный способ понять, как взаимодействовать. Да, у нас есть родители, это потом у нас есть друзья.
3: На что мы опираемся, да?
2: Абсолютно. То есть мы надеваем некий фильтр. Вот есть у кого-то желтый, красный цвет, да? Мы смотрим на всю эту жизнь через этот фильтр. Потому что родители нам в детстве говорят, что хорошо, что плохо. И когда мы видим, что родители, это могут быть какие-то друзья, знакомые, в зависимости от того, как мы вырастали, мы видим, что есть некое жестокое обращение, перемешанное с какой-то заботой, теплом и лаской, это то, что нам становится привычно. И это абсолютно неосознаваемая мысль.
1: Ну ладно, это неосознаваемая так, мысль в детстве, но дальше идет опыт. Человек взрослеет, человек взаимодействует, через взаимодействие с другими людьми.
2: Вот сейчас конкретный пример. Нанимает предприниматель на работу сотрудника.
1: Да.
2: И этот сотрудник, вот он на собеседовании такой яркий, он такой инициативный, такой и что-то в нем такое есть знакомое, классное и вот давно забытое, такое чувство контакта, вот это ощущение, что вот это мой человек. И ровно это ощущение, которое мы как бы, как будто вот по какой-то интуиции мы ловим, что я буду понимать, как он себя ведет.
1: Да.
2: Откуда оно складывается? Из опыта, который у нас был. А если наш опыт был связан с тем, что у нас был яркий, классный, веселый, счастливый, инициативный отец, который при этом постоянно врал матери, гулял, воровал, пил
3: то
2: или там еще что-то делал,
3: такая же, да?
2: То мы будем чувствовать эту близость с таким человеком. И вот это вот мы же всегда... Каждый человек не черный, не белый. Есть всегда светлая сторона у любого человека, и всегда есть темная сторона. Вопрос в том, что мы будем тянуться к человеку, который личностью похож к тому, что нам знакомо.
1: Ну, то есть получается, да, если человек играет роль спасателя, значит, он к этому привык с детства. В детстве тоже так было, и для него это максимально понятная модель.
3: А почему мы тогда забываем про эти проблемы, которые были, вот опять же, у этого яркого человека, и которые явно создавали, наоборот, образ не очень приятный?
2: Это желание, опять же, подсознательно, мы абсолютно это вот на уровне интуиции происходит. Мы хотим выбрать человека, похожего на отца, и переиграть этот сценарий.
1: Ну, вообще, на самом деле, смотри, если, например, давай поставлю себя в эту позицию, ну, или вообще любого другого человека, вот девочка, да, давайте так, безлико, чтобы никому. Она видела счастливого, довольного отца, но она же не мама, у них другие взаимоотношения. Это маме он изменял, а не девочке. Это маме
3: вот пример,
1: он врал.
3: Да. Да.
1: То есть, и скорее всего, там могло бы быть и девочке тоже что-то обещал, но не выполнял, потом приходил, опять обещал, да, мужчина сказал, это сделал, не сделал, еще раз сказал. Ну, вот примерно как-то по такой схеме. И поэтому для нее это был не настолько травматичен опыт, как, например, для ее мамы, которая могла любить этого человека, естественно, для нее было каждый раз вот эти вот новые приключения,
2: да,
1: его
2: или
1: на стороне.
2: Он мог быть травматичен, но по-другому, потому что он потом в конце концов ушел, бросил и никогда с ней не общался. Так тоже может быть. Да, то есть это естественно, это не та же самая травматика, как в отношениях мужчины и женщины. При этом, когда в спасательстве по-другому, или опять же, это часть из того, о чем мы говорим, спасателем обычно являются дети, которые выросшие дети, которые в детском возрасте должны были выполнять родительскую функцию. Мама болела или мама плакала, там отец ее бил, я ее спасала.
3: Понятно.
2: Да, это почти всегда вот какая-то такая история. Комплекс спасателя развивается так. И это очень приятное чувство. Угу. Очень приятное чувство. Это некая власть над взрослым.
1: Да.
2: Я могу сказать отцу «нет». Угу. И это очень такое ощущение, что вот такое вот как будто нимб у человека над головой вырастает. И мы потом подсознательно ищем себе в партнеры, в сотрудники людей, которых нам надо спасать, чтобы чувствовать себя как дома. Вот это вот чувство, что я молодец.
1: Ну, может быть, кстати, это неплохо. Тогда ну, те, кто нуждается в помощи, спасены. Ну и баланс.
2: Да. Не совсем так это работает. Это все из треугольника Карпмана, который называется треугольник обесценивания. Угу. Спасатель обесценивает жертву, что она не может спастись сама. Угу. То есть есть разница в помощи и спасательстве.
1: Да-да-да.
2: Жертва обесценивает себя. Я действительно не могу сама спастись.
1: Да.
2: А агрессор тоже обесценивает жертву и говорит, ты такая жалкая, ты не можешь спастись сама.
1: Угу.
2: Да? И это порочный треугольник, который замыкается сам на себе, где действительно, из которого очень сложно выбраться.
1: Так кто-то третий появился. Неожиданно. Мы тут говорили про одни вещи, теперь еще и третий. Это хорошо. А как разорвать этот порочный не круг, а треугольник? Мы попробуем рассказать вам через пару мгновений. Не переключайтесь.
0: На Кипре 9.30. Точное время представляет компания Leos Development. Бутик-башня Visionaire Residences. Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия.
1: Звоните по телефону 99-844-811.
0: Сайт мужначас.cy.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Для тех, кто мечтал о советских ценах. На Кипре колбаска 3,20, сыр 2,50, яйцо рубль 30. Хотя нет, не рубль, далеко не рубль.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
5: Утро-терапия.
6: Утро-терапия.
5: На русском радио Кипр.
7: Ну что, продолжаем дальше, да, раскрывать вот эту тему токсичного взаимодействия. Я вообще понимаю, что на самом деле, знаете, есть большая разница между одинокими людьми и свободными.
8: Да.
7: Ну, то есть одиночество – это немножко про другое состояние, да, когда нету, да, и вот эта потребность, но чувствуешь одиноким, одинокой, одиночкой, как там в мультике было про белку, вот. А состояние свободы, оно позволяет тебе мыслить немножко по-другому, и вот очень классно выстраивать как свободному человеку свое окружение, менять при необходимости, если ты понимаешь, ну, да, обидно, да, там всегда немножко, да, так жалко, потому что и время, и взаимодействие, и так далее, тому подобное, все это было, вот, но когда понимаешь, что это все максимально токсично воздействует на тебя, на твое душевное состояние, не наполняет, не откликается ценностям, давайте уже говорить прямо, да, то тогда лучше вот как бы сказать спасибо и отправляться дальше, и даже когда на этом пути ты отправляешься дальше, в какой-то момент у тебя, возможно, и не будет каких-то единомышленников, не всегда же, да, вот посмотрите, сколько было историй, когда бизнес открывали люди совершенно каких-то сумасшедших для всех окружающих идеях. Да. Его никто не поддерживал, и может даже это хорошо, что вот этого сдерживающего, да, балласта не было. Человеку просто не было чего терять, и он шел все равно, прорабатывая разные сценарии, прорабатывая разные возможности и достигал успеха. Да, далеко не у всех это получалось, но тем не менее. Это я просто к тому, что вряд ли можно далеко... ну, как бы нужно застревать, или все хотят застревать только в родительской модели, все равно тот самый опыт аккумулируется, и он так или иначе начинает уже работать на вас.
8: И тогда появляется как раз вот эта вот свобода. По сути, это то, что действительно важно получить, вот эту свободу выбора. Когда мы можем выбрать не из той модели, которая у нас была, а расширить вот этот диапазон. Когда мы смотрим, у нас только красный, а тут у нас появляется красный, зеленый, желтый. Мы выбираем то, что нам сегодня нравится. Да, то есть мы выбираем те отношения, таких людей в таком контексте, в котором нам это подходит.
7: Да.
8: Это очень важный момент. И тут мне хотелось сказать, что я недавно листала какое-то количество роликов для того, чтобы найти какие-то идеи. И там, среди прочего, в одном ролике было, ой, ну для того, чтобы снимать виральные ролики, вам нужно снимать, обвиняя других.
7: Да.
8: Да? И это действительно очень такой классный момент, когда мы говорим, вот они все токсики, вот они все там плохие.
9: Все плохие, один я хороший. Да,
8: да. И вот ваши сотрудники, я действительно тоже, естественно, потому что маркетинг этого требует, пользуюсь очень часто этим, когда мы говорим, вот все ваши сотрудники, к сожалению, тупят постоянно.
7: Да.
8: Но при этом поэтому психотерапия не так популярна, как, например, эзотерические направления, потому что психотерапия чаще всего, да, если мы говорим про классическую научно обоснованную психотерапию, она говорит о том, что давайте посмотрим, а что вы можете с собой сделать, потому что мы не можем поменять других.
7: Да, а во втором случае просто проклинает и все, да?
8: Да, ну просто... Не, я на самом деле не знаю, я не хочу тут никого обесценивать. Да. Я говорю на уровне очень банальном про, mm-hmm. про эзотерические течения, да, здесь как бы о таком базовом. Есть разные направления, мне все время это возвращают, я в этом плохо разбираюсь, вот говорю на очень таком базовом, упрощенном уровне, знаете, там гороскопы на каждый день. Mm-hmm. Но при этом... А что мы сами можем сделать с собой для того, чтобы этого не было? Как вот эту свободу получить? Это как минимум, и это осознавать, а что с нами происходит. Вот если мы нашли себя в состоянии, когда в нашем окружении люди, которые нам не нравятся, или, может, они нам нравятся, но мы им не нравимся, мы не получаем от них поддержку, любовь какие-то, да? Тогда это вопрос к тому, а как мы этих людей выбираем?
7: Ну, например, человек там работает.
8: Да, вопрос, как мы эту работу выбрали? Что для, явилось для нас важнейшим там триггером, что кликом, да, что мы сказали, да, вот это мне надо?
7: Деньги.
8: Супер. Тогда вопрос, если это только деньги, почему гипотетически, да, у нас человек перед нами?
7: Да,
8: кстати,
7: конечно.
8: Очень интересно, если у вас есть какие-то такие истории, что у вас три руководителя подряд были токсиками, напишите нам, пожалуйста, очень будет интересно.
7: Да.
8: Если у вас третий подряд руководитель токсик, то как так получилось?
7: Угу.
8: А почему? Как вы смотрели на культуру этой компании, на взаимоотношения? Как вы проверяли, что, будет ли так? Вы наверняка на третий раз, вы наверняка уже как-то сверялись.
7: Сейчас человеку, понимаешь, вот это чувство вины, что это он выбирает окружение.
8: Вот, я же говорю, смотри, психология поэтому и непопулярная. Потому это не про чувство вины. Это про разделение, что я могу сделать в своей жизни для себя.
7: Ага.
8: Для того, чтобы в моей жизни так не было. Мы не обесцениваем то, что человек может действительно, ему просто может не повести.
7: Да.
8: Да, репрезентативная выборка, вот о которой мы только что говорили. В среднем по больнице людей нехороших, которые, к сожалению, могут как-то вести себя по отношению к вам лично неадекватно, их достаточное количество. Да? И вам может не повести.
7: Угу.
8: Но для того, чтобы не попадаться в эту ловушку, какие вы можете сделать действия?
7: А у нас есть такие рецепты?
8: Есть.
7: Вот, через... А, мечтатели, Дима Билан.
6: Помечтаем,
7: ты знаешь,
6: и будем разбираться детально,
7: наш,
6: да?
7: Наш говорящий плейлист намекает, что не так уж и много. Но мы услышим от Вероники.

0: Утротерапия на русском радио Кипр.
1: Ну что, рецепт? У нас волшебная таблетка?
2: Она, к сожалению, очень простая.
1: Так.
2: Конечно, если вы не осознаете, что вы хотите, как вы хотите, как с вами можно, каких вы хотите отношений.
1: Как здесь, сами нельзя.
2: Как сами нельзя.
1: Да.
2: И здесь единственный способ – это психотерапия, изучение себя.
1: Угу.
2: И это не быстрый процесс. Да, это вот действительно понять свою внутреннюю картинку, да, вместо той карты мира, которую вы получили...
3: От родителей?
2: От родителей, угу. Просто, которую вам раздали, от родителей,
1: да, да.
2: От знакомых, как вы увидели этот мир, вы можете построить свою.
1: Угу.
2: И вот на выстраивание такой карт требуется время и требуются усилия. Это не всегда приятно. Иногда от чего-то дорогого сердцу приходится отказываться, потому что вы понимаете, что это дорогое сердце, но оно вам сейчас не помогает.
3: Угу. Ну, насколько долгий этот процесс?
2: Ну, я бы сказала, что это несколько лет.
3: Угу.
2: То есть это зависит, естественно. Для кого-то психотерапия — это 2-3 месяца, и все понятно, и все хорошо, и мне вот здесь достаточно. Я как бы сторонник того, что глубинная и долгосрочная психотерапия действительно на долгосрочной основе меняет возможность психики человека.
3: Угу.
2: Потому что если вы 20 лет, или 30 лет, или 40 лет, или 50 лет создавали эту проблему и укрепляли эту проблему, то, наверное, вы за 2 сеанса ее не решите никаким образом. Да, но кому-то помогает вот такая краткосрочная, да, 2-3 месяца. Но кому-то это нужно делать в течение года или в течение 2 лет.
1: А что касается самостоятельных решений, либо
2: вот.
1: Домашний уход.
2: Да, да, домашний уход,
1: да.
2: Который не менее важен, как мы знаем, от
1: конечно,
2: косметологов,
1: конечно.
2: Чем салонный. Как минимум, критерий того, как я хочу. Вот как я хочу в отношениях. Это такая, знаете, специальная работа, которую мы обычно не делаем. Вот мы не задумываем, мы не рефлексируем, как бы я хотела, чтобы со мной взаимодействовали другие.
1: Uh-huh.
2: И просто выписать это. Вот я хочу, чтобы в моих отношениях было вот так и вот так. Потом выписать, перечитать, насколько это реалистично. Насколько это будет создавать адекватную там, картинку отношений. Там, а какая роль у этого человека? Может быть, мы тут описываем, и это материнская роль. Я хочу, чтобы меня на ручках качали
1: да,
2: и
1: да, да.
2: Вообще всем не разрешали. Да, это окей или не окей? Да, что я хочу от других получать и что я готова другим давать, тоже важный момент. То есть вот это все выписать и над этим подумать. У нас есть теперь прекрасный инструмент подумать об GPT-чат, да. То есть вы можете замечательно все это выписать, наговорить в нейросеть, пообщаться в этом формате и получить какой-то там ответ даже. Или подумать по старинке на листочке или там в компьютере для того, чтобы самостоятельно...
1: Чат GPT очень сильно фреймит. Причем настолько там... Даже...
2: Надо иметь критическое мышление для того, чтобы с ним разговаривать.
1: Чтобы с ним разговаривать.
2: Да,
1: потому
2: да.
1: Что если нет, то лучше не надо. Не надо туда за советами приходить.
2: Да, есть промпты, которые это убирают. Тем не менее, это один из способов, но к нему нужно относиться аккуратно. Какие у меня есть ценности, совпадают ли они с ценностями других? Тоже важный момент. Мы очень часто задумываемся о том, где мы и что мы делаем, и очень редко задумываемся, а что мне важно. Вот мне важно в отношениях что? Это тепло, это близость, это то, что я могу все что угодно рассказать, это то, что мы можем пойти куда-то потусить, не знаю, вместе напиться и забыться,
1: да.
2: или то, что мы можем поговорить и об искусстве, и мужчин обсудить. То есть это что именно? Какая это ценность? И это мы сейчас только про дружбу, а есть еще другие сферы нашей жизни, что мне важно в работе, как я хочу, чтобы меня ценили, что мне важно в отношениях с моими клиентами, да? Это такие вопросы, которые мы тоже себе редко задаем. И поразбираться в этом важный аспект.
1: Что такое токсичный клиент? Ведь там же гораздо меньше способов выбирать. Ну, то есть до конца выбирать всех своих клиентов, это могут позволить раз, два, три никто. Да, ну почти никто на этой планете. Так или иначе, там все решает запрос через услуга, деньги.
2: Да,
1: так или иначе.
2: Да. И это говорит о структуре того, как вы построили свой бизнес. Если внутри ваших бизнес-процессов у клиента есть возможность заниматься... Ну, сейчас есть такой термин, он тоже рамочный, потребительским терроризмом.
1: Да.
2: И он может там вас со всех сторон прищучить и все что угодно вам сказать и требовать от вас чего-то невозможного. Это значит, что вы свои границы внутри бизнеса не выставили.
1: Да.
2: И такой клиент будет на вас... проезжаться.
1: Угу. Ну да, ну на том праве, что я плачу деньги, вы мне должны.
2: Да, да, клиент всегда прав.
1: Ну и, соответственно, ну на самом деле клиент не всегда прав, но это уже
3: это часто работает,
1: другая
3: да.
1: история, я так понимаю, для другого эфира. Друзья, ну что, тогда сразу просто всех в терапию, а можно клиентов тоже в терапию отправлять? Для того, чтобы тоже...
2: Если они не обидятся, я всех жду.
3: Да, ну, а это наша дополнительная опция, да. Это вам бонус. Да, с нами работайте, пожалуйста.
1: Взаимодействие, да, дополнительный бонус. А, что ж, ребят, ну, в общем, сложная тема, честно. Мне кажется, в рамках эфира ее тяжеловато, да?
2: Она большая, обширная.
1: И очень такая емкая. Но так или иначе, если вам что-то откликнулось, а уж тем более хотите для себя что-то почерпнуть, то обращайтесь, пожалуйста, напрямую к Веронике Верушкиной. Да, мы все явки и пароли оставили
3: да, как всегда,
1: в Инстаграм.
3: В наших социальных сетях RussianRadio.cy. Подписывайтесь.
2: Да, и всем доброго и прекрасного утра.
1: Друзья,
3: спасибо тебе.
1: Шагаем дальше. Вероника, обнимаем, любим. До встречи здесь, на единой частоте 99FM. Прям по курсу Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу. А вы, пожалуйста, далеко не уходите. И как раз-таки у вас будет немножечко времени переосмыслить, да, что же вам откликнулось сегодня. Может быть, какие-то небольшие шаги, но уже сможете сделать в сторону вашего светлого и прекрасного, а самое главное, спокойного будущего.
3: Третий час у нас еще впереди. Оставайтесь с нами. Это утреннее шоу «Русские перцы».

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии или Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living. Искусство повседневной жизни.
3: Чтобы кот не гадил в тапки, купите ему сапоги, шпагу и шляпу.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Цены на нефть снова растут, но медленнее, чем в марте. На оккупированных территориях задержаны двое греко-киприотов. Еврокомиссия предварительно одобрила вступление Кипра в Шенген. Теперь подробнее. Несмотря на рост рисков для судоходства из-за атаки на суда в Ормузском проливе, нефть дорожает незначительно. Цена марки Brent поднялась примерно до $79 за баррель. При этом Иран заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления, а центральное командование США это отрицает. В минувшем марте, после первого объявления о закрытии пролива, цена нефти превысила $100 за баррель и на пиках достигала $126. Сейчас же цены выросли всего на несколько процентов. Эксперты объясняют это ожиданиями рынка. Подробности на сайте Лента Кипра. 12 июля на севере острова задержали двух молодых греко-киприотов, юношу и девушку. Они въехали в непризнанную ТРСК через контрольно-пропускной пункт «Пиргос». Утверждается, что пара не завершила необходимые процедуры въезда, а затем якобы нелегально проникла на территорию военной зоны. Официальная Никосия в курсе ситуации. Принимаются меры по освобождению задержанных. Еврокомиссия по итогам технической проверки признала, что Кипр соответствует критериям вступления в Шенгенскую зону. Эксперты заключили, на уровне технической готовности препятствий нет. Для путешественников вступление Кипра в Шенген означает отмену паспортного контроля на рейсах в страны зоны. Для граждан третьих стран, живущих на острове, кипрский вид на жительство после вступления позволит ездить по большинству стран Евросоюза без отдельных виз в пределах 90 дней каждые полгода. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Погода не меняется. На острове по-прежнему ясно и жарко. Максимальная температура на побережье Кипра сегодня составит плюс 34 градуса. В Никосии ожидается до плюс 39, в Тродосе до плюс 26. Море на кипрских пляжах местами прогрелось до 28,5 градуса. Скорость ветра остается на отметках 6-10 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. По прогнозам синоптиков, сегодня в горных областях Кипра возможны кратковременные дожди. Их вероятность составляет 20%. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Рубрика.
1: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
2: Добрямба!
0: Утрямба!
2: Всем чмоки!
0: Лайки!
2: Здрасте!
0: Здесь энергичный Сержио!
2: И Ира, наше счастье!
0: И снова здравствуйте, очень доброе утро. Каждому отправляем нашу улыбку и, конечно же, приглашаем провести еще один час в компании с русскими перцами.
2: И вы нам отправляете и улыбки, и ваше настроение, и комментарии. Все это на номер 49-105-7 в виде, конечно же, СМС и поздравлений для наших именинников.
0: А мы отправляемся обсуждать самые интересные, самые актуальные новости к этому часу. Итак, бездельничать оказалось полезно для мозга. Понятно. Так что этот человек, на самом деле,
2: здорово,
0: очень осознанный. Вот тот лентяй, который валяется, ничего не делает. Психологи говорят, что иногда лучший отдых – это буквально ничего не делать. Ну как ничего? Совсем ничего не получится. Надо полежать, посмотреть в потолок, погулять без наушников или просто сидеть в тишине. Пробовал?
2: Опять же, не смотреть телевизор, да, то есть не листать ленту.
0: Отказаться
2: просто бездельничать.
0: От постоянного потока информации. Ну как, с одной стороны, просто бездельничать – это так, как нам рассказывают. На самом деле для нашей психики это очень сильное восстановление. То есть в такие моменты мозг успевает разложить все по полочкам, восстановиться после перегрузки.
2: Угу.
0: То есть у него нет вот этого постоянного информационного потока бесконечного, и эту информацию ему не надо обрабатывать. Так что на самом деле бездельники – это осознанные люди и проработаны на максималках. Оставляем гаджеты, уделяем время себе, и вот просто куда ты бы вот отправился? Забери у тебя телефон, что ты будешь делать?
2: Так, диван, кровать. Ну, я так долго не могу, если честно. И вот
0: сколько можешь?
2: Размышлять я потом сразу же засыпаю. А там вот все, у меня там мозг ничего не обрабатывает. Все замечательно, никакие гаджеты, ничего не нужно. Поэтому в любой вот возможности я бы поспал.
0: В любой непонятной ситуации,
2: да,
0: спи.
2: Лучше бы уделить это время,
0: ну вот,
2: замечательному
0: сну. Пожалуйста, комчи по саморазвитию. Непонятно, спим. Ну, например, как советуют наши, например, эксперты, как раз-таки прогулка помогает. Например, приехал на пляж.
2: Угу.
0: Без девайса.
2: Нужно выбрать какое-то такое довольно спокойное, мне кажется, место. Да, вот пляж, горы, может быть, хайкинг, либо вот, опять же, лес.
0: Угу.
2: Для того, чтобы действительно, опять же, мозг не обрабатывал информацию. Тут машина проехала так, а здесь люди что-то делают. Вот, мне кажется,
0: ну,
2: такое единение.
0: Куда ты едешь?
2: Куда ты едешь, да. И как ты здесь оказался?
0: Да.
2: Ну вот, поэтому единение с природой, как и доказывают ученые и психологи, и, конечно же, эксперты, вот

0: Это то, что нужно нашему и организму, и мозгу.
1: Но с другой стороны, вот ты идешь в лес. Разве твой мозг не будет обрабатывать информацию? Где-то что-то хрустнуло? А?
0: Да.
1: Жим-жим, бежим, правильно?
0: Есть
1: а
0: такая.
1: Тут вот цветочек интересный, тут бабочка полетела, а тут вот какой-то вот прям интересный, не знаю, лист, да, на дереве. Какими-то узорами. Любопытно же. Там мурашка поползла, да? Это ты же тоже обрабатываешь информацию. Но, по крайней мере, это то, что естественно, и то, что нам, ну, как бы привычно. А вот этот цифровой шум, он, конечно, сильнее нагружает мозг.
0: Так, поэтому... Но я все-таки, Ира, за диван.
1: За диван.
0: Да, там бездельничать. Там уже пускай и бабочки летают вокруг.
1: Да-да-да.
0: Настолько бездельничать, чтобы и звуки какие-то были. Потому что, ну, прогулка там же надо все-таки физически.
1: Надо идти.
0: Да, надо идти, организм должен...
1: Нет, ты можешь не идти,
0: вот,
1: конечно.
0: Стараться работать. А, ну да.
1: Ну, пришел такой, сел, да, вот.
0: И бездельничаешь.
1: И сидишь.
0: Сел на пенек, съел пирожок.
1: Как в сказке. Между прочим, хороший совет. Ребята, рекомендуем.

0: Аполлонова, Любимов, перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Ой, что я нашла? По секрету всему свету, есть у нас на планете гигантское хранилище семян. Да, видишь, вот продолжение огорода, дачи. На норвежском архипелаге Шпицберген работает глобальный бункер, где страны со всего мира хранят запас семян, на всякий
2: культур,
1: случай.
2: Да.
1: Построено внутри горы, рядом с самым северным городом планеты, и рассчитано практически на 2,5 миллиарда семян. Представляете?
2: Ничего себе.
1: При этом каждая страна является владельцем своих запасов. Вот. Да, тут же сразу.
2: Всех там, что каждый везет туда свою рассаду. Так, а вот мы такое вырастили, смотрите.
1: Ну да.
2: Ну, значит, там есть наша белорусская картошка.
1: Ну и кипрская, да, кипрская оливка. Да. Я тоже думаю, что должны быть. И кипрская картошка, кстати.
2: Конечно же.
1: Мне даже больше нравится, если честно.
2: И авокадо.
1: И авокадо.
2: И все туда.
1: Да,
2: вот. И
1: да,
2: цитрусовые.
1: Да.
2: Все наши любимые, замечательные. И черешня наша, которая сейчас сезон вот продолжается. Ну и, конечно, арбузы. Мне интересно, а вот есть такие бананы, которые в Сочи вырастили? Бананы со вкусом мороженого. Представляешь?
1: Нет, такого, наверное, не было, но может и появится. Там просто семена хранятся всего.
2: Ну это для того, чтобы, если что, потом вот засеять всю землю, да, получается?
1: Восстановить, чтобы ничего не было потеряно. Ну это круто, я не знала на самом деле об этом.
2: Ты представляешь, сколько там семечек?
1: Ну, нельзя.
2: Амбарцелы.
1: Нельзя есть, Сережа.
2: Я хотел бы быть хранителем этого семенного вот.
1: Конечно, ты ничего бы не сохранил, ты бы съел это все. Сидел бы на лавочке, семки лузгал.
2: Семечки такие. Там кофейные зерна явно там представлены.
1: Конечно,
2: вот, и мне кажется, и бананы туда добавят. В Сочи действительно вырастили бананы со вкусом мороженого. Вот такой они эксперимент провели. Значит, сам фрукт будет иметь голубую кожуру. Вот. А на вкус действительно он напоминает ванильный пломбир. Уже, кстати, поступит в продажу к концу этого лета. И планируют, кстати, еще и дальше выращивать такие десертные бананы из Вьетнама, Таиланда, Индии, Китая, Турции, Камеруна и Эквадора.
1: С ароматом кофе.
2: Да, вот какие-то различные вкусы. Вкус банана останется,
1: да.
2: Просто обычный, традиционный.
1: Ну, а это тебе в Норвегию, пожалуйста. Вон там склад огромный прямо в горе. Выглядит, кстати, потрясающе. Честно, я бы прогулялась. Ну, так футуристично, вау. Построили, между прочим, оказывается, еще в 2008 году. Вот так вот. Так что, не знаю, бананы твои вот эти вот непонятно какие, есть они в списке или нет, но настоящие вкусные бананы, за что мы их любим, желтые прекрасные, ну, или черные, или красные, они там точно имеются.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison. 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: А чего нет в женской сумочке? Что? Чего-чего? Места в ней нет.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: будет петь.
1: Налетай, FM включай.
2: Перцев.
1: Перцев русских получай.
3: На русском радио Кипр.
4: Тем временем гуманоидные роботы впервые провели полноценную операцию на человеке под управлением хирургов. Да, удаляли желчный пузырь, ай, больно. Вот, отрабатывали, естественно, тренировались. Угу. И врачи отмечают, что все прошло очень хорошо. Вот, такие роботы занимают меньше места. Специальные адепты позволяют двигать хирургические инструменты очень плавно и очень точно. И операция прошла очень успешно.
5: Здорово. Ну, мы слышали о том, что такие вот роботы-помощники уже вот применяются в хирургии, да, и медицине. Очень точные делают какие-то операции. Даже на расстоянии позволяют хирургам, которые, к примеру, находятся очень далеко и не могут принимать личное участие, при помощи этого робота вот могут что-то сделать. Даже у нас на Кипре, по-моему, была такая вот операция, по-моему, рассказывали.
4: В общем, друзья, впечатляет, правда. Угу. Конечно, здорово. Вот этот прогресс такой огромный, если, знаешь, при помощи, ну, скажем так, если необходимо.
5: Ну, давай так, где рука может дрогнуть, у робота не дрогнет просто, скорее всего. Так,
4: хотя ты не знаешь врачей. У них там вообще никогда ничего, у них юмор специфический.
5: Нервы стали.
4: Абсолютно. Ну, это особый типаж, и, конечно, только такие люди могут, да, там, работать, четко выполнять то, что надо во благо человека. Потому что если ты уже, не дай бог, оказался у хирурга, то на это, видимо, серьезные причины.
5: Да, да.
4: Поэтому, конечно, вдохновляет, что это теперь быстрее и эффективнее. Очень точно, очень четко, ну, как-то даже спокойнее становится после таких новостей.
5: Ну, действительно, роботы-гуманоиды вот входят еще больше в нашу жизнь. Здесь тоже появилась новость о том, что такой робот-гуманоид, теледроид называется.
4: Теледроид?
5: Да, испытание на МКС уже в космосе. Станет таким помощником 75-я экспедиция. Проверит его в герметичном отсеке, а затем вынесет за борт для проведения работ. То есть прям в открытый космос отправят гуманоидного робота для того, чтобы он уже там попытался сделать какие-то особенные работы.
4: То есть он полетит в космос? А я до сих пор жду. А, зависть.
5: Так, ну подожди, он прощупает пока просто дорожку, вот открытый космос, чтобы все потом можно было... Ну, ты представляешь, да, какая польза? Опять же, человеку уже не нужно будет выходить в открытый космос, будет робот, который будет выполнять эту сложную работу.
4: Ну да, да-да-да-да-да.
5: Если все получится, вот на МКС он уже поступит на службу.
4: Классно. Меня очень вдохновляют такие новости. Горжусь нами, человечеством. Какие большие успехи, какими семимильными шагами мы развиваемся. Такие технологии, о которых еще там, 10 лет тому назад не задумывались, а теперь они уже вовсю применяются и прогрессируют.
5: Фантастика просто.
4: Да.

На Кипре 10:30. Точное время представляет компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Кто такие маршируют? Это перцы фаршируют утро. Шутками и смехом пожелаем им успехов.
1: На русском радио.
2: Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Ученые раскрыли главный секрет дружбы.
3: Ага, то есть ты уже пришел напрашиваться, да?
2: Друзья!
3: Что тебе надо? А ну-ка расскажи. Вот.
2: В обществе популярна теория о том, что крепкая дружба строится на сходстве характеров. Оказывается, что не совсем так. Сходство, конечно, практически не влияет на удовлетворенность дружбы. Гораздо важнее оказалось наличие у друзей позитивных качеств характера.
3: Mm-hmm.
2: Вот так вот. А не значит, что вы похожи, значит, и дружба у вас хорошая. Куда важнее оказались действительно вот эти общие уровни позитивных качеств. То есть, кто сам был более доброжелательным, добросовестным, экстравертным и эмоционально устойчивым, в среднем были более довольны своими дружескими связями. Не меньше значили и характеристики самих друзей. Друзья, которых, опять же, считали такими же доброжелательными, воспринимали как теплыми, надежными и уравновешенными, почти всегда ассоциировались с более высокой удовлетворенностью, опять же, дружбы.
3: Ну, так по-разному же бывает, сам понимаешь,
2: ну,
3: да?
2: Ну, конечно,
3: вот,
2: да.
3: Бывает, вот, ну, вот, есть бешеная подруга. И что с ней сделать? Но она же все равно есть.
2: Вот, и вот здесь действительно очень важное замечание о том, что даже иногда вот это ваше субъективное мышление, ассоциация с вашим другом, она важнее, чем реальная. То есть, вот действительно, вот как ты сказала, да, вот подруга, но она такая, но у тебя ассоциируется тем, что все-таки она надежная, теплая в отношении дружбы, да, веселая. И, значит, удовлетворенность от этой дружбы будет намного больше.
3: Понятненько. Но вообще, мне кажется, так в жизни все работает. Там не имеет особого значения, что там на самом деле человек делает. Важно, как тебе с этим человеком. Комфортно или некомфортно? Здорово или, ну, так себе? Вряд ли вы дружите с теми, кто вам не нравится. Ну, такого не работает.
2: Или, ну, просто совпадаете, да, вот вы совпадаете, но, опять же, это не факт, что все хорошо. Вот, может, вы совпадаете в чем-то не очень.
3: Вы не очень совпадаете. Но это же тоже...
2: К примеру, да?
3: Ну, так это же тоже надо уметь совпасть. Ну, такой partner in crime, да? Найти себе такого человека. И ты думаешь, ну, все, вот я с ним...
2: А вот с этим я вот это могу делать,
3: да?
2: А этот друг у меня для этого, а этот вот для этого.
3: Сегментация, правильно. А что? И вообще, я считаю, что много друзей не бывает. Ну, хорошие друзья, они, конечно, вообще самые лучшие. И всегда от них такое очень приятное, теплое ощущение внутри. Вообще, мне кажется, вот тот критерий, когда ты выбираешь себе друзей и приглашаешь их в свою жизнь, это вот ощущение чего-то родного.
2: Ну, вот согласен.
3: Ты понимаешь, что, ну ладно, да, где-то смотришь так со стороны, думаешь, господи, ну как вообще можно было до такого додуматься? Ну это ж твое что-то родное, и вот вы сидите уже, болтаете за чашечкой чая, там слезы, не слезы,
2: да,
3: это не важно.
2: Да, и дружба крепкая.
3: Ну или там, знаешь, другие...
2: Ну это же друг все-таки.
3: Другие песни, пусть говорят, что женской дружбы не бывают, пускай болтают, но я-то знаю. Ну и вот так вот можно классно вечер провести. В общем, друзья, мы к чему? Мы надеемся, что у вас есть такие замечательные друзья. Вот. А можно, кстати, начинать дружить потихонечку. Не обязательно прям, ну, вот супер-бестис. Туда еще можно дойти, и так даже веселее. Можно сначала по чуть-чуть дружить. Знаешь, такой вот принцип, по чуть-чуть дружить. Тут подружили, там подружили. Тут не дружите, нет. А вот там еще раз чуть-чуть подружились.
2: Но главный принцип, да, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.
3: Бедные друзья говорят, зачем вы так с нами?
2: Зато позитивно.

0: Русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ух ты, да, мундиаль уже практически подходит к своему завершению. Сегодня состоится первый полуфинал, завтра второй полуфинал.
2: Так подожди, еще никуда не подходит, еще только
1: потом
2: все начинается. Вот.
1: Ну сейчас да, сейчас самые такие
2: вкусные.
1: Вот прям вкусные матчи, потому что такие сборные встречаются. Но попала мне в первую очередь такая новость и заинтересовала, что 3 миллиона человек сейчас подготовили петицию. И отправили ее в FIFA, чтобы исключили Аргентину с чемпионата мира.
2: Ну, почему?
1: Интриги нет. Слишком хорошо играют. Ну, некоторые считают, что слишком предвзято относятся и FIFA, и судьи к Месси, потому что он легенда, и вот завершает свою карьеру. Поэтому якобы просто отдайте уже кубок Месси, и давайте не мучить все остальные страны. Но лучше исключить Аргентину, ну, потому что хорошо играет, вот интриги нет никакой. Дайте остальным странам тоже поучаствовать.
2: Спасибо, ваше мнение.
1: За кубок.
2: Очень важно для вас. Пожалуйста, до свидания.
1: Представляешь, 3 миллиона человек.
2: Ну, слушай, конечно. Ну, так потому что, во-первых, футбол это что? Это эмоции, это страсти, это накал. И да, этот чемпионат мира уже успел нашуметь по многим вопросам. Я вот сейчас начну опять про Холланд рассказывать. Как так? Этот прекрасный викинг, он отправляется в Норвегию. Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Ну, давай так. Он при помощи этого, ну, на этом чемпионате очень многих влюбил в себя.
2: Ну, не что только
1: раньше,
2: он.
1: Раньше вот Холланд, да, вот играет он за Манчестер Сити. Знали, что есть такой талантливый игрок. Ну вот на этом чемпионате, ну прям особое внимание было.
2: А Вазиньо? Какой классный вратарь. Прям железный, я бы сказала. Такой умница. Прыгает, скачет, такие какие-то кульбиты вытворяет. Даже с Аргентиной, как Кабо-Верде играли, ну там же было очень тяжело Аргентине пробить эти самые ворота. Так что, ну и вообще в целом чемпионат такой, да, очень яркое событие. И от этого страсти накаляются. Друзья мои, ну, с другой стороны, да, легенда. Почему у нас вот столько много агрессии?
1: Знаешь, мне кажется, здесь же не указано, кто эти люди.
2: Ну, да.
1: Возможно, это выбывшие страны, те, кто уже проиграли, ну, скорее всего. Ну, кто
2: Роналду,
1: жалуется? Роналду его, сколько у него там уже, миллиард практически подписчиков? Ну, скорее всего, разместить просто одну новость, и вот пойдет тебе петиция масштабная. Поэтому непонятно, конечно же. Ну, в этом же и страсть и к футболу, и к чемпионату, и в этом его и изюминка.
2: Да почему вот люди, да, вот казалось бы, они, то есть они понимают, что это легенда, и вместо того, чтобы поддержать, ну, во-первых, заслужил.
1: Да.
2: Ну, правда, легенда.
1: Абсолютно верно.
2: Классно жить, видеть, находиться, играть с легендой, смотреть, как он это делает, наблюдать за процессом, уже отстать, наконец-то, от того, что он промазал. Да, промазал дважды, и что? Не давите на человека, он прежде всего человек, но нет, вот это вот убрать, все ему помогают, вытягивают за уши, ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну, не знаю, столько злости, кажется. Вот хотелось бы, чтобы все-таки больше было какого-то единения.
1: Ну, знаешь, на стадионах, мне кажется, оно происходит. Вот когда наблюдаешь, болельщики там действительно
2: сейчас
1: просто...
2: Там, наверное, орут так, что потом неделю никто разговаривать не может.
1: Да. И слезы потом, кстати,
2: конечно,
1: еще ого-го какие.
2: Вот такое расстройство. Мы вот приходим вот в нашу Альфа-Мегу, роднулечку нашу, любимую, и там играют ребята, да, и все равно вот прям как за себя болеешь.
1: А тут чемпионат мира,
2: ну,
1: за свою целую страну болеешь.
2: Так что, да. Месси, красавчик, вперед. Так, а сегодня у нас
1: сегодня
2: Франция,
1: Испания, да, завтра Аргентина, Англия. Ну, самый главный вопрос: будет ли этот чемпионат историческим? Возьмет ли Аргентина второй раз чемпионство?
2: Опять вот эти ожидания повесили. Давайте просто посмотрим за футболом. Сегодня рекомендуем. Я за Францию.
1: Тоже хорошая идея.
2: Да.

0: русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Друзья, лето, жара, некоторые события, конечно, происходят, а что-то просто вспоминает, как это было, и возвращает старые мемы. Помните, да, ожидание реальности?
2: Да.
1: Даже не вчерашний мем, между прочим, в 2012 году он появился. И вот в Индии построили дом рыбу тогда еще, который стал воплощением этого мема.
2: Угу.
1: На бумаге штаб-квартира Национального совета по развитию рыболовства должна была стать примером футуристической архитектуры. Ну, как в Дубае, да, например. Или, ну, я просто не была еще в Гонконге, но я видела фотографии.
2: Ну, то есть, скорее всего, макет был какой-то вот прям вау,
1: вау,
2: да?
1: Да. Угу. А на деле получился 4-этажный пухлый карась за 3 миллиона евро. Выглядит эта рыбка, ну, как будто бы ребенок нарисовал или даже из бумажки. А, знаешь, что вот, когда конфету съел?
2: Да.
1: Да? И дальше начинаешь вот из этого фантика что-нибудь лепить. Вот примерно такая же история. Реально детская площадка максимум.
2: За 3 миллиона евро?
1: 3 миллиона евро.
2: Ничего себе.
1: Ну вот, говорят, ожидание, да, а реальность. И вы знаете, на самом деле тоже такая классная антистресс-новость. Ну и что? Зато внутри, кстати, работа кипит и все нормально. Ну не построили, ну и не построили.
2: Угу. Ну карасик получился, ну вот так.
1: Рыбка не золотая.
2: Зато рисуем мы красиво.
1: И работают там, кстати, очень даже усердно. Поэтому, раз у нас сегодня такой очень философский эфир получился, ребят, не будьте к себе строги, все будет хорошо. А для того, чтобы было еще лучше, слушайте русское радио Кипр. Тем более, что у нас для вас столько разных программ на выбор. Ну, например.
2: Да, к примеру, Константин Столяров, который вот как всегда все знает, все расскажет. Главные новости к этому часу.
1: Далее в программе Ян Соболева с часу до 3 дня. Яночка поддержит вас днем. И помимо всего прочего, есть еще и спецпроекты, которые звучат в эфире. И та самая прекрасная реклама, которая не только рассказывает вам про бизнес, и вы можете не терять свое драгоценное время, а сразу обращаться к очень классным профессионалам и специалистам своего дела, так еще она вас и развлекает.
2: И вот на этой позитивной волне заканчиваем это утро. Вернемся завтра в 8 утра.
1: До встречи на единой частоте 99 FM во всех городах нашего вещания. Лимассоле, Ларнаке, Пафсе, Аянапе и Никосии.
2: Калимерушка!

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Нас никто и никогда не сможет победить. Мы можем угробить себя только сами.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Нападение на судно под флагом Кипра. Один моряк до сих пор не найден. Череп апостола Павла впервые прибудет в Пафос из Ватикана. В парламенте готовят закон об искусственном интеллекте. Теперь подробнее. Индийский моряк, член экипажа контейнеровоза GFS Galaxy под флагом Кипра, атакованного в Ормузском проливе, до сих пор не найден. Остальные 23 моряка спасены и доставлены в Оман. Поврежденное судно, потерявшее ход, отбуксировали в Арабские Эмираты на якорную стоянку у порта Хорфакан. На борту контейнеровоза GFS Galaxy находились 24 члена команды с гражданствами Индии, Украины, Шри-Ланки, Индонезии и Филиппин. Во время атаки некоторые из них получили легкие травмы. Сейчас в Персидском и Оманском заливах у входа в Ормузский пролив находятся 23 судна под кипрским флагом. Главу апостола Павла впервые в истории вывезут из Ватикана. Святыню планируют доставить в Пафос для поклонения в октябре текущего года. Договоренность рассчитывают закрепить во время предстоящего визита архиепископа кипрского Георгиоса в Ватикан и его встреч с папой римским Львом XIV. Церковные, туристические и академические структуры острова связывают с октябрьским паломничеством большие надежды. По их оценке, принесение святыни вместе с поездкой архиепископа в Ватикан вызовет всплеск интереса к религиозным и паломническим маршрутам и закрепит Пафос на мировой карте такого туризма. Муниципалитет Пафоса уже возводит музей апостола Павла рядом с его знаменитой колонной. Через 3 недели Кипр должен начать применять часть европейского регламента об искусственном интеллекте, а национального закона, который обеспечит его исполнение, до сих пор нет. Парламентские комитеты в срочном порядке готовят соответствующие законопроекты. Планируется начать их детальное обсуждение до конца года. С сентября в начальных и средних школах Кипра появится отдельный предмет по искусственному интеллекту. Со 2 декабря во всем Евросоюзе окажутся под запретом нейронные сети, создающие интимные изображения человека без его согласия. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Погода не меняется. На острове по-прежнему ясно и жарко. Максимальная температура на побережье Кипра сегодня составит плюс 34 градуса. В Никосии ожидается до плюс 39, в Тродосе до плюс 26. Море на кипрских пляжах местами прогрелось до 28,5 градуса. Скорость ветра остается на отметках 6-10 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. По прогнозам синоптиков, сегодня в горных областях Кипра возможны кратковременные дожди. Их вероятность составляет 20%. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96-36-45-84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Любовь не продается, но финансовая поддержка приветствуется.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

на Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
3: Если бы у вас был выбор, свозить, скажем, жену на курорт или машину перекрасить, то вы бы какой цвет выбрали?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Лента Кипра. На сайте и во всех.

0: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней.
1: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассоль. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Вот уже и 14 июля на календаре. Как быстро бежит время. Обратите внимание и используйте его по назначению. Друзья мои, всех приветствую от имени всей команды Русского радио Кипр. Яна Соболева здесь до 3 часов дня. Я с удовольствием пообщаюсь, передам приветы и поздравлю именинников. Пишите, пожалуйста, в стол заказов 49-105-7. Ну и, как обычно, по традиции, хочется сразу сфокусировать внимание на чем-то важном. И сегодня, друзья мои, в России день рождения пенсии. Мы все туда идем, все там будем. Опять же, с оговоркой на то, что если система не поменяется. Вообще говорят о том, что в перспективе, особенно наши чада, уж точно с таким понятием не столкнулся, поэтому давайте его отпразднуем, потому что вдруг уже на следующий год не будет такого понятия. Посмотрим. Звучит, конечно, все это как будто уже самой пенсии пора на заслуженный отдых. А давайте обратимся к истории. Ей действительно уже очень много лет. 14 июля.

0: что вы выжили на работе. Кстати, пенсионеры сегодня ломают все стереотипы. Многие начинают путешествовать, осваивают смартфоны быстрее внуков, заводят блоги и даже становятся звездами соцсетей. Ну а некоторые впервые находят время на мечты, до которых десятилетиями не доходили руки, и самооценка плавала. Еще немного цифр. Самая первая госпенсия появилась, точнее, система, появилась не в 20 веке, а в Германии чуть ранее. Ее ввел канцлер Отто фон Бисмарк. Правда, пенсионный возраст тогда был 70 лет. Ну а средняя продолжительность жизни была значительно ниже, так что воспользоваться пенсией удавалось далеко не всем, к сожалению. Так что сегодня день рождения пенсии – отличный повод вспомнить возраст. Это не только цифры в паспорте, это время, когда, наконец, можно жить по собственному расписанию. Ну, а если возникают спорные моменты, то выгружайте, побеседуем, подискутируем, соберем среднюю температуру по палате. 4 9 105 7. Что думаете, доживем ли мы все до пенсии, когда она будет реально отражать уважение государства отданному рабочему долгу, или все-таки лучше начинать копить в кубышечку для того, чтобы не столкнуться с разочарованием? Я расскажу даже личную микроисторию. Однажды папа мой, который жил в Греции, сообщил мне, что: «Ян, мне наконец-то пенсию тут назначили, аж 100 евро». Было это несколько лет назад, но это было шоком даже тогда. Представляете, человек всю жизнь проработал, а, увы, оказалось так, что вот так оценили его заслуги и вклады. Такое тоже бывает, но этот сценарий мы отменяем, правда же? И когда у нас будет карта дня, загадаем что-нибудь попозитивнее, поперспективнее и немножечко финансово поуспешнее. Договорились? Все. Поехали. А Настя и Дима Билан открывают этот час с эпилогом.
1: Все будет

0: всем. Легко, полезно, интересно.
1: Традиции не меняем, и примерно плюс-минус в эту минуту мы всегда с вами обращаем внимание еще и на энергетику этого дня. Друзья мои, мне очень приятно констатировать тот факт, что мы с вами вот прямо сейчас идем по началу новой луны в Раке. О чем это? Это, конечно, про семью, про очаг, тепло, уют. А если у вас еще и день рождения в этом месяце, и это ваш знак, вдвойне нужно обратить внимание на то, как вы выстраиваете отношения, в первую очередь, с самим собой, потому что вы первый дом у себя. Вы тот, кто в эпицентре всех событий, и всегда нужно себе уделять больше внимания. Это про здоровый эгоизм. И как раз наше новолуние, так, это 12:45. А, мы к нему только близимся. Вот мы еще два шажочка и придем к нему. По московскому времени, в общем, мы в течение этого часа с вами можем уже распаковывать какие-то новые думы, желания, мечтания и хотелки. Итак, сегодня день мистики, творчества и позитива, и общий день под энергией цифры 4. Говорит о том, что сегодня вы можете стать магнитом для сюрпризов и подарков, чего я всем нам и желаю. Что мы делаем? Обязательно мыслим креативно, проявляемся творчески, держим позитивный настрой, и тут любой из методов, которые вам поможет. Медитации, аффирмации, нейропрактики, диалог с каким-то человеком, который вас вдохновляет. Все идет в дело. Обязательно будьте рациональны с деньгами и проявляйте бережливость. Ставим цели, но еще пока не идем в реализацию. Пока день благоволит планированию и детальному изучению, какие негативные установки мешают вам достичь цели, почему вы все еще не в той точке, к которой стремились. А что избегаем? Давайте этот список тоже пополним. Не грустим и не допускаем негативных мыслей. Если они приходят, просто говорим: «Я тебя вижу, но ты сейчас не в центре моего внимания». Критика, осуждение и сплетни тоже не идут вам на пользу. Следим за речью. Подписывать документов и принимать решения серьезные тоже, наверное, не стоит, потому что они могут мистически не сработать, ну или фактически. А также еще сегодня очень удачный день для людей, которые родились 9, 18 и 27 числа. Ну что, наше время уже пришло к тому, чтобы посмотреть на карту дня. Сегодня 14 июля, и я с удовольствием для вас ее выложу.
0: Карта для старта.
1: Итак, практически середина лета, середина июля месяца, новая луна, и все это говорит о том, что надежда просыпается. Если у вас есть подружка Надя, ее обязательно сегодня нужно как-то задобрить. Обнимите, пришлите смс-ку, сделайте маленький подарок, но искренне, от сердца, потому что люди с таким именем сегодня усиливают ваши вибрации. Ну, а если вы совсем приземленный человек, и вам все это чуждо, всякая эта эзотерика, давайте просто поиграем. Метафорические ассоциативные карты хороши тем, что они позволяют нам с вами включить энергию внутреннего ребенка, немножко пофантазировать, творчески себя проявить и дать волю чувствам. Итак, смотрим на карту. Сегодня там такое красивое изображение. Вот прям рекомендую, особенно скептикам, сегодня зайти в наш Инстаграм. Прямо сейчас это сделайте. Сегодня карта – это просто вау-эффект. Во-первых, это огромная арка на фоне голубого неба, небольшие белые облака и по краям лошади. Но они такие вензелечками выписанные, как будто бы они из эльфийского мира. В середине здания в панорамном объеме, а на вершине – некая фигура женщины. Ну, людям верующим может даже привидеться какая-то конкретная фигура. Если вы человек атеистических настроений, то, возможно, это просто такая образ королевы матери. О чем это? Ну, наверное, сегодня маме нужно сказать спасибо, где бы она ни находилась. Обязательно за то, что она дала вам жизнь, и за то, что вы такой, какой есть. Без этого человека вас бы не было. Ну и в себе вот эти материнские вещи и отцовские, независимо от гендера, обязательно как-то приподнимите. В общем, любые ассоциации, которые у вас вызовет эта картинка, они самые первые и самые правильные. Но если возникают какие-то, может быть, даже грустинки и негативные моменты, тут же разберите, потому что ассоциативные метафорические карты помогают нам заглянуть в глубины подсознания. То, на что мы в течение дня вообще можем не обращать внимания. Поэтому вот с такой установкой поднять в себе родину-мать или просто материнский архетип, это сегодня показано всем для того, чтобы день сложился удачно. Ну и, конечно же, сегодня очень хорошо бы в чистом пространстве побыть и у водоемов. Это я вам рекомендую как представитель знака Рак. Я про это знаю многое. Мы действительно питаемся от воды. Поэтому всем сегодня, кто с нами в одной цепочке связи, я рекомендую сходить на море вечерком. Это же прекрасно просто прогуляться, посидеть, подышать этим воздухом. Ну, а если искупаться, то точно вот это полнолуние, точнее, новолуние, которое у нас сегодня начинает набирать свою силу и энергетику, сработает в том направлении, чтобы помочь вам исполнить любое, слышите, любое ваше благостное желание.
0: Реклама на русском.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
4: Я недавно женился и узнал, что такое настоящее счастье. Только теперь уже ничего нельзя исправить.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Не самые сатурнянские и структурные люди. Друзья мои, я сейчас обращаюсь именно к вам. Прямо сейчас мы с вами настроим наши часики, а затем обратимся к тому, что называется календарем. Пособираем оттуда всячески интересные поводы для того, чтобы устроить себе мини-праздник.
2: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
0: Держи повод.
1: А вот теперь все чутенько, все по полочкам и пойдем в разнос. Сегодня, друзья мои, праздник хаоса и беспорядка. Кто ждал, ваш день настал, пожалуйста, позвольте себе, но я рекомендую все-таки в пространстве должен быть порядок. Почему? Потому что новая луна не терпит такого засилия хаоса. Всемирный день интеллектуальных игр, и я знаю, что на нашем острове очень много приверженцев того, чтобы проводить свой досуг вот так классно, с интеллектуальным налетом. Ну вот сегодня просто обязаны это сделать. День смородины отметить можно, поев эту ягодку. Кстати, очень много витамина С. Очень смешной праздник, день стельки. Как его отмечать, не знаю. Если есть идеи, делитесь. День придумывания 27 слов на букву О предполагает речевую работу. Кстати, можно провести. Вот прямо сейчас попробуйте набросать хотя бы 7. Очень быстро. Хорошее упражнение. Всемирный день касаток напоминает нам об этих чудесных созданиях. Так же, как 66 лет уже празднуют Всемирный день шимпанзе. День осведомленности об акулах. Сегодня вообще морская тематика у нас превалирует. Ну и пробежимся, что там во Франции. День взятия Бастилии. В США день макарон с сыром. Там все время про еду. В Южной Корее день серебра. Это, кстати, намек на то, чтобы, может быть, прикупить себе серебра, так, вложиться, инвестировать немножко. Подумайте. Дальше день врача в Сальвадоре, и можно тоже позаимствовать. И день пожилых людей, где в США прекрасно берем тоже на вооружение. Ну и именины у Ангелины, Дамиана, Аркадия, Петра, Алексея и Павла. Друзья, поздравляйте своих друзей, пишите им приветы. Можно всегда поздравить именинников с помощью любимого радио 4 9 105 7. С удовольствием выполню эту миссию.
0: Русское радио. Все будет лето. Лето.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
3: Звоните по телефону 99-844-811.
2: Сайт mushnachas.cy.
4: Гусь, свинье, не кумбарс.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Новая песня на русском.

0: о мире в одном радиоэфире.
1: Сейчас каникулярная пора, но всем предстоит так или иначе осенью вернуться к вопросам учебным. И мне кажется, сейчас самое время просто на чили порассуждать о том, как устроены вузы в разных странах. Вот сегодня мы отправимся в Китай. Там университеты ежегодно устраивали негласное соревнование за самое крутое письмо о поступлении. Так вот, одни студенты создавали конверты со скрытыми посланиями, которые, например, проявлялись после нагревания. Другие добавляли к письму кулон с водой из Антарктиды. Это настолько впечатляет. С одной стороны, это ведь про креатив, это ведь про какое-то движение творчества и мысли. Но с этого года власти сочли такие подарки неоправданными расходами и обязали вузы вернуться к обычным письмам. Наверное, здесь еще и вопрос психологического влияния. Вот так получаешь такое креативное, и уже лояльности добавляется, необъективного взгляда. Что думаете? Поделитесь мыслями на 49957, а те, кто уже имели такой опыт и писали письма, ну не в Китай, а вообще, расскажите, как это происходит, потому что не всем еще пока было актуально. Мне же кажется, самый классный голубь с посланием и коротким письмом – это использовать наш стол заказов 49957. Прямо сейчас и воспользуемся.
2: Алло.
0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Воспользуемся возможностью передать привет из одной страны в другую. Привет, любимое радио, я работаю на Кипре, пожалуйста, моему другу. Сегодня 44 года, он работает в Беларуси, но я надеюсь услышать меня. Батыр передает привет Джимшиту и поздравляет его. Ну, я с удовольствием присоединяюсь и хочу сказать, что русское радио Кипр передает всей Беларуси огромный привет в лице вашего друга именинника.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy-Sell».
7: Begin with home, buysellcypress.com.
8: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр 96 42 06 71 или на сайте vlace.com.
9: Я не лентяй, я дегустатор безделья.
10: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Все будет хорошо.
12: Хорошо. Русское радио. Все будет хорошо.
13: Русское радио.
14: Дорогие друзья, этот час заканчивает Юлиана Караулова, а открывает следующий мой коллега Костя Столяров. И там очень важно, родители, самая первая новость будет о том, как в школах Кипра с сентября введут ИИ. Мне кажется, нам, как осознанным взрослым, очень важно разбираться в теме.

0: Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
4: Здравствуйте, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. В школах Кипра с сентября будут внедрять искусственный интеллект. Еврокомиссия предварительно одобрила вступление Кипра в Шенген. В выходные под Ларнакой пройдет фестиваль кайтсерфинга. Теперь подробнее. Министр образования Кипра Афина Михаилиду объявила, что уже с сентября искусственный интеллект начнут целенаправленно использовать на уроках в начальной и средней школе. По словам министра, цель школы – не увести детей от технологий, а научить критическому мышлению, творчеству и ответственному обращению с нейросетями. Цитата. «Искусственный интеллект – это не то, что когда-нибудь придет. Он уже пришел, им пользуются и дети, и взрослые». При этом отмечается, что Министерство образования настроено полностью ограждать детей от экранов до 3 лет и не пускать в соцсети младше 13. Подробности на сайте Лента Кипра. Еврокомиссия по итогам технической оценки признала, что Кипр соответствует критериям вступления в Шенгенскую зону. Остался последний шаг – утверждение на уровне Евросовета. Для путешественников вступление Кипра в Шенген означает отмену паспортного контроля на рейсах в страны зоны. Для граждан третьих стран, живущих на острове, кипрский вид на жительство после вступления позволит ездить по большинству стран Евросоюза без отдельных виз в пределах 90 дней каждые полгода. 13-й фестиваль кайтсерфинга пройдет 18 и 19 июля на пляже Софтадес, неподалеку от деревни Кити, округ Ларнаки. Мероприятие проходит в рамках чемпионата Кипра по кайтсерфингу. Спортсмены будут бороться за титул короля кайта в море. Организаторы обещают обширную развлекательную программу на берегу. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Лето.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Я приветствую всех слушателей 99 FM здесь, на русском радио Кипр. Очень буду рада передать ваши приветы. Вот один уже улетел, причем в другую страну, и так тоже можно. Я напомню, что нас слушать можно в интернете, на нашем сайте russianradio.cy. Есть большая кнопочка «Как включить эфир», а есть другая, где можно «Заказать друга», так и называется. И туда вы вносите все данные, и можно заблаговременно отправить заявку, мы ее поймаем и обработаем. Ну а если прямо сейчас возникает такая мысль или у вас есть человек, которому нужно поднять настроение, тоже приветствуется, пишите на 49-105-7. Я также напомню, что весь этот год, 2026, мы отмечаем свое 20-летие русской медиагруппе «Русская волна». Исполнилось вот такая красивая, такое число у нас на календарике, да, красивая дата, и до 7 августа мы решили летом играть в «Логоманию». Поэтому напомню, что по понедельникам и пятницам, то есть открывая неделю и завершая ее, мы все делаем очень красиво с точки зрения вашей экипировки. Причем и автомобилю тоже достанется. Огромный красивый брендированный экран для авто, а футболка и стильная сумка для вас, любимых. Такие сеты с нашим мерчем мы будем разыгрывать по 7 августа включительно, поэтому, пожалуйста, слушайте сигналы, дозванивайтесь, допевайте строчку известной песни, мы там ее шифруем с помощью Siri, и получайте свой классный подарок. Ведь мы не только дарим отличное настроение на протяжении двух десятков лет, мы еще и следим за вашим стилем, и все это под классную музыку. Вот такая «Не за горами» открывает этот час Zivert, и мы газуем вместе с ней.

Начально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Днем обо всем.
1: Друзья мои, прямо сейчас отличная возможность загадать желание. Сегодня 14 июля, 14.14 на наших часах. И если оно у вас из тех, которые вас будоражит, 100% сейчас все вокруг будет способствовать тому, чтобы у вас все получилось. По крайней мере, я вас поддерживаю и виртуально обнимаю. А вот российский айтишник сделал и девушку, на которой заработал. Но все в рамках закона, все нормально. Разработчик взял просто обычную программу, обернув бота в одной из соцсетей и запустил сервис всего за пару недель. В итоге набрал более 95 тысяч пользователей. За небольшую плату он предлагает просто собеседника для общения, эмоциональной поддержки. Вот такой вот как бы такой друг-психолог. Сам разработчик признается, что сделать продукт оказалось проще, чем его продвинуть. Главным вызовом стал именно маркетинг. И вот так вот новые вводные в нашей современной жизни добавляют нам новые паттерны, потому что мы учимся что-то делать впервые. И мне кажется, вот эта стыковка и человека очень даже на пользу. По крайней мере, пока звучит все очень благостно и классно. Ну а мне приятно сразу забросить удочку и сказать, что осенью у нас будет реальный психолог в студии, и мне очень будет приятно вас познакомить с ним. Будем разбирать все темы, которые реально относятся к формату карманной психологии, когда можно взять и сразу применить тот лайфхак, который будет вам на пользу. И самое главное, улучшит коммуникацию и облегчит жизнь.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
4: Если соседка приходит за солью, возможно, ей нужен и перец.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блистательно выглядеть в любые времена. Все мы хотим сохранить молодую и упругую кожу в любом возрасте. Но у природы свои законы, и со временем, так или иначе, мы видим в зеркале морщинки. Они появляются у каждого, потому что кожа теряет эластичность. Сегодня при высоких косметологических технологиях в наших силах отсрочить появление морщин с помощью нескольких правил. Сбалансированное питание, снижение уровня стресса, отказ от курения, защита от ультрафиолета и подобранные индивидуально процедуры. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» представлен целый каталог эффективных технологий, которые ощутимо улучшают состояние кожи лица. Например, безоперационный метод «Ультразвуковой лифтинг Хайфу». Эта всесезонная процедура воздействует на глубокие ткани, не повреждая эпидермис и запуская процесс формирования новых коллагеновых волокон. Результат можно увидеть сразу после процедуры. Лифтинг-эффект будет нарастать за счет неоколлагенеза. Сформируется новая коллагеновая матрица, в течение 6 месяцев достигается максимальный результат, который сохранится от 1 года и более. Записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе на странице лазер-центра в Instagram. Займитесь блеском в своих глазах. Остальное предоставьте «Леди Эстетик».
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Все будет солнечно хорошо.

На Кипре 14.30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.

0: Реклама на русском.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии или Масоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living – искусство повседневной жизни.
3: Экскурсии. Золотое кольцо Кипра. Закаки, Писури, Трахони.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: Всем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Господа, не скучно ли мы живем? В США появилась субкультура детей, помешанных на роботах-пылесосах. Все эти рассказали о 8-летнем школьнике, у которого уже больше 50 роботов-пылесосов, а его обзоры смотрят тысячи людей. Не, ну что происходит в мире, скажите? Из-за растущего интереса мама мальчика даже запустила мерч производства футболок, рюкзаков и ланчбоксов, на которых изображены роботы-пылесосы. И картинка-то впечатляющая. Такая гивочка есть, ребенок, и вокруг него реально друг с другом сталкиваясь, но не меньше 30 пылесосов в кадре. Ой, оказалось, что поклонников такого необычного хобби намного больше, чем можно было представить. И тут, конечно, хорошо бы послушать экспертов, что стоит за этим. Наверное, все-таки одна и та же реакция психики. Что-то коллекционировать, собирать, на чем-то фиксироваться. В целом, для 8 лет, наверное, это даже окей. Просто это тот случай, когда мы в детстве фантики и календарики собирали. Ну, помните, да? А у тебя турбо такая есть, а love is, вот эта фраза есть. Ну, сейчас не все поняли, но кто понял, вам отдельный респект. Но что там зумеры у нас коллекционируют? Поделитесь, у кого они в доме имеются, пожалуйста. А о чем сейчас заботятся коллекционеры определенного возраста? Ну, а это уже то поколение, которое в свои игры играет, но в целом, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не скучало, не деградировало, и можно даже в этом найти какую-то забаву и игру. А что, ребенок с ними бегает, как-то перепрыгивает, укрепляются мышцы ног, наверное, какое-то движение. Не знаю, навредить робот-пылесос тоже, наверное, не может. В целом, получается, что безобидная затея. Но смех мой был вызван тем, вообще, как легко нас на самом деле удивить. И что ни день, что ни новость, все интереснее и чудесатее, как говорила Алиса в «Стране чудес». Собственно, пусть лучше такие новости, чем другие, поэтому наслаждаемся, берем вдохновение. Поделитесь, у вас тоже дома больше десятка роботов-пылесосов? Тогда возникает вопрос, а как там вообще с чистотой?

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: А еще о братьях наших меньших. И мне очень приятно будет сейчас сообщить порцию классных очень новостей. Но правда, они не кипрские. И мне кажется, что господа инвесторы, господа IT-работники, это вам на подумать. Сразу вот идея для стартапа. В Колумбии создали необычный лошадиный санаторий. Там животные заново учатся ходить после травм и операций. Фермеры отправляют лошадок в специальный бассейн. Вода там снижает нагрузку на суставы и помогает постепенно восстановить мышцы. И вот здесь уже скакуны расслабляются, возвращают подвижность себе и снова учатся уверенно двигаться. Но не милота ли? И вторая новость тоже классная. Находить пропавших питомцев стало гораздо проще. На Авито в России запустили сервис «Хвост-радар». Умный алгоритм будет сопоставлять снимки ваших питомцев с фотографиями животных, которые есть в объявлениях. И если кто-то выложит вашего любимца, искать это объявление вручную не придется. ИИ все учтет. Просканирует данные и сам выдаст вам публикации с подходящими под описание пушистиками. Кстати, в основе инструмента лежит технология, которую сделали в научно-исследовательском центре самого Авито. Работает она, кстати, в обе стороны. Можно как найти своего питомца, так и помочь с поисками другим. Всего лишь нужно выложить соответствующее объявление. Конечно, у нас страна гораздо меньше, и, возможно, бассейн для лошадок – это пока еще, ну, такое себе затея, возможно, и неокупаемая, хотя у нас здесь довольно-таки распространены скачки, и вообще эти животные прекрасно себя здесь чувствуют. А вот что касается поиска питомцев, так это просто must-have. Нужно улучшать сервисы, потому что те группы, которые существуют, они большущую ношу на себе везут. И мне кажется, если что-то им облегчит работу и как-то улучшит поиски и пристройку животных, это будет самое наиблагое дело из возможных в адрес наших питомцев, ведь мы в ответе за тех, кого приручили или мимо кого проходим. Поэтому берите на заметку, делитесь этими новостями, и, может быть, у нас на Кипре тоже эта система получит продолжение.
2: Музыка солнца. Все будет лето.
0: Русская.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96-42-06-71 или на сайте vlace.com.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Улыбается она. Люди, поглядите на нее. Ты выйди замуж и страдай, как все нормальные люди.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Сейчас минутка ностальгии, группа «Непара» и трек «Другая причина», который волнует и выбрасывает сразу на ту самую волну памяти. Поэтому наслаждаемся, но моя ветка реальности в рамках дневного шоу финалится. Правда, я не прощаюсь еще в течение дня. Услышимся обязательно, но жду завтра в указанное время ровно в 3.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Лето.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, о том, как еда влияет на качество жизни. Нутрициология, как показывает практика, вызывает больший интерес у женщин. Поэтому сегодня я хочу подбросить дровишек в топку мужского внимания и предложить топ-5 продуктов, которые важно регулярно употреблять мужчинам, чтобы увеличить уровень тестостерона, полового гормона, который также влияет на развитие костной и мышечной тканей. К слову, в женском организме он тоже вырабатывается, но в минимальных количествах. Итак, вот они, чудодейственные продукты. Запоминайте, записывайте, а еще лучше, станьте частью семейства Milz Food. Здесь знают о здоровом питании все и даже больше. Устрицы – кладезь цинка, главного стройматериала для тестостерона. Авокадо – полезные жиры выступают основой для синтеза гормона. Сельдерей содержит андростерон, который отвечает за половые функции и повышает уровень тестостерона. Овсянка, клетчатка которой положительно влияет на кровообращение. Инжир богат калием, магнием, железом, которые помогают стабилизировать вышеупомянутый гормон. Теперь вы знаете, на чем сделать акцент, садясь за стол, а сервис Milz Food поможет вам еще и высвободить время. Делегируйте команде сервиса по доставке готовой здоровой пищи составление своего рациона, и мир заиграет новыми красками.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
7: Я не знаю, что обо мне говорят подруги, но знаю, что это неправда.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом.

0: Пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Пока я завтракал, стемнело.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске ООН готовит новый план для Кипра «Два государства в одном». Криптомошенники выманили у жительницы Лимассола 135 тысяч евро. Раскопки мозаики с подвигами Геракла в Ларнаке 10 лет без прогресса. Далее подробности. Личный посланник генерального секретаря ООН по Кипру Мария Анхела Ольгин разрабатывает гибкую модель урегулирования кипрского вопроса, которую каждый из общин острова сможет трактовать по-своему. Об этом накануне сообщила британская газета Independent. По данным СМИ, готовящийся проект отходит от классической федеративной модели в сторону более свободной формы объединения. Ставка сделана на намеренную творческую неопределенность. Греко-киприоты смогут называть будущее устройство федерации, а турко-киприоты и представлять его как конфедерацию. Жительница Кипра потеряла 135 тысяч евро после того, как согласилась вложиться в криптовалюту. В июне прошлого года она получила электронное письмо, отправленное якобы от имени онлайн-банка. В нем говорилось о выгодной возможности инвестиций с очень высокой доходностью. Она связалась с отправителем через мессенджер и последовала его инструкциям. По присланной ссылке зарегистрировалась на платформе для торговли криптовалютой и завела онлайн-кошелек. В том же году женщина перевела деньги на счет открытого на этой платформе. Позже выяснилось, что деньги списаны с ее счета без согласия и переведены на несколько криптокошельков, доступа к которым у нее нет. В Ларнаке сегодня исполнилось 10 лет со дня находки редкой римской мозаики с подвигами Геракла. Все это время памятник, не имеющий аналогов на Кипре, остается закопанным под проезжей частью улицы Агио Неофиту. Об этом пишет издание «Политис». Панно размером примерно 19 на 4,6 метра изображает подвиги Геракла и, как отмечала тогдашняя директор департамента древностей Марина Иеронимиду Саламиду, композиция с таким сюжетом найдена на Кипре впервые. Обычно она связана с римскими банями. Улица над находкой все 10 лет закрыта для движения. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 25 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Это еще за угроза, смотри у меня. Сам у себя смотри.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Русское радио.
1: На Кипре 16.30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
1: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катополимедиа.
2: Звоните по телефону 99-844-811.
1: Сайт мужначас.cy.
3: Если в руках женщины сковородка, еще не факт, что сегодня будут котлеты.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Еврокомиссия разрешила Кипру перенаправить фонды ЕС на поддержку туризма. Жители Ларнаки жалуются на стоячую воду, комары и зловоние. Искусственный интеллект в школах Кипра с этого сентября. Далее подробности. Республика Кипр сможет использовать средства программы «Талия» 2021-2027 годов для поддержки туристического бизнеса, пострадавшего из-за военного конфликта в Иране. Такую возможность подтвердила Еврокомиссия. По словам евродепутатов, своевременная поддержка поможет сохранить рабочие места, малый и средний бизнес и конкурентоспособность туристической отрасли. Спад начался с 28 февраля, после начала операции Израиля и США. До этого туристический сезон складывался успешно. В феврале доходы отрасли выросли на 7% по сравнению с прошлым годом. Жители района Катари в Ларнаке пожаловались в мэрию на невыносимый запах и полчища комаров из-за стоячей воды, которая скапливается в противопаводковом канале. По словам местных жителей, в последние недели ситуация стала непереносимой. На жаре застоявшаяся вода начала источать резкий запах. Обязанности перераспределили в рамках реформы местного самоуправления. Ранее канал вовремя чистили бригады окружной администрации, а в этом году из-за передачи полномочий работы задержались. Министр образования, спорта и молодежи Кипра Афина Михаилиду объявила, что с сентября искусственный интеллект начнут целенаправленно использовать на уроках в начальной и средней школе. О планах министр рассказала в эфире «Радио Политис», комментируя публикацию о рекомендациях группы экспертов. Полностью ограждать детей от экранов до 3 лет и не пускать в соцсети детей младше 13. По словам Михаилиду, цель школы не увести учеников от технологий, а научить критическому мышлению, творчеству и ответственному обращению. С ними. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 25 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Той конфекшенере by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86.

На Кипре 17.30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях.
2: Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
3: Киприоты очень ценят своих русских жен. Ведь русские девушки не только умницы и красавицы, так у них еще и мамы живут далеко.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

Рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском. А можно больше никогда не платить за электричество? Да, Slace Luxury Living в Лимассоле. Эксклюзивные резиденции площадью от 150 до 380 квадратных метров с современными технологиями Smart Home, первоклассной шумоизоляцией, бесплатными коммунальными услугами и электричеством. Несколько объектов еще доступны. Запишитесь на индивидуальный просмотр. 96 42 06 71 или на сайте vlace.com. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Лето Сандриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
2: Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: слушает страна.
1: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут, там, тут или там.
0: Русское радио.
2: Ты не тот, я не там, арифметика.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске ООН готовит новый план для Кипра «Два государства в одном». На пляже Маккензи водители срезают цепи, установленные мэрией. Раскопки мозаики с подвигами Геракла в Ларнаке 10 лет без прогресса. Далее подробности. Личный посланник генерального секретаря ООН по Кипру Мария Анхела Ольгин разрабатывает гибкую модель урегулирования кипрского вопроса, которую каждый из общин острова сможет трактовать по-своему. Об этом накануне сообщила британская газета Independent. По данным СМИ, готовящийся проект отходит от классической федеративной модели в сторону более свободной формы объединения. Ставка сделана на намеренную творческую неопределенность. Греко-киприоты смогут называть будущее устройство федерации, а турко-киприоты и представлять его как конфедерацию. Водители в Ларнаке трижды срезали болгаркой заградительную цепь, чтобы парковаться почти у самой воды на пляже Маккензи. Мэр города Андреас Вирос пообещал заявить в полицию и оштрафовать нарушителей. Район Маккензи при этом остается едва ли не самым обеспеченным парковками местом Ларнаки. Часть водителей бросает машины и на тротуарах, прежде всего у зданий службы по делам иностранцев и миграции. Из-за этого людям с инвалидностью сюда попасть практически невозможно. В Ларнаке сегодня исполнилось 10 лет со дня находки редкой римской мозаики с подвигами Геракла. Все это время памятник, не имеющий аналогов на Кипре, остается закопанным под проезжей частью улицы Агио Неофиту. Об этом пишет издание «Политис». Панно размером примерно 19 на 4,6 метра изображает подвиги Геракла и, как отмечала тогдашняя директор департамента древностей Марина Иеронимиду Саламиду, композиция с таким сюжетом найдена на Кипре впервые. Обычно она связана с римскими банями. Улица над находкой все 10 лет закрыта для движения. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 25 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето.

0: Вечернє на русском радио Кипр.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Foodie.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец. А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть.
8: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сайбус.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: На Кипре не торопятся даже мысли.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

Русское радио Кипр. Твой путь, твое настроение, твоя волна.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
4: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
4: Русское радио Кипр.
5: Весна! Так хочется влюбиться! Но жена против.
4: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Еврокомиссия разрешила Кипру перенаправить фонды ЕС на поддержку туризма. Жители Ларнаки жалуются на стоячую воду, комары и зловоние. Искусственный интеллект в школах Кипра с этого сентября. Далее подробности. Республика Кипр сможет использовать средства программы «Талия» 2021-2027 годов для поддержки туристического бизнеса, пострадавшего из-за военного конфликта в Иране. Такую возможность подтвердила Еврокомиссия. По словам евродепутатов, своевременная поддержка поможет сохранить рабочие места, малый и средний бизнес и конкурентоспособность туристической отрасли. Спад начался с 28 февраля, после начала операции Израиля и США. До этого туристический сезон складывался успешно. В феврале доходы отрасли выросли на 7% по сравнению с прошлым годом. Жители района Катари в Ларнаке пожаловались в мэрию на невыносимый запах и полчища комаров из-за стоячей воды, которая скапливается в противопаводковом канале. По словам местных жителей, в последние недели ситуация стала непереносимой. На жаре застоявшаяся вода начала источать резкий запах. Обязанности перераспределили в рамках реформы местного самоуправления. Ранее канал вовремя чистили бригады окружной администрации, а в этом году из-за передачи полномочий работы задержались. Министр образования, спорта и молодежи Кипра Афина Михаилиду объявила, что с сентября искусственный интеллект начнут целенаправленно использовать на уроках в начальной и средней школе. О планах министр рассказала в эфире «Радио Политис», комментируя публикацию о рекомендациях группы экспертов. Полностью ограждать детей от экранов до 3 лет и не пускать в соцсети детей младше 13. По словам Михаилиду, цель школы не увести учеников от технологий, а научить критическому мышлению, творчеству и ответственному обращению с ними. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 25 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 30, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блистательно выглядеть в любые времена. Все мы хотим сохранить молодую и упругую кожу в любом возрасте. Но у

0: природы свои законы, и со временем, так или иначе, мы видим в зеркале морщинки. Они появляются у каждого, потому что кожа теряет эластичность. Сегодня при высоких косметологических технологиях в наших силах отсрочить появление морщин с помощью нескольких правил. Сбалансированное питание, снижение уровня стресса, отказ от курения, защита от ультрафиолета и подобранные индивидуально процедуры. В лазер-бьюти-центре Lady Aesthetic представлен целый каталог эффективных технологий, которые ощутимо улучшают состояние кожи лица. Например, безоперационный метод ультразвуковой лифтинг HIFU. Эта всесезонная процедура воздействует на глубокие ткани, не повреждая эпидермис и запуская процесс формирования новых коллагеновых волокон. Результат можно увидеть сразу после процедуры. Лифтинг-эффект будет нарастать за счет неоколлагенеза. Сформируется новая коллагеновая матрица. В течение 6 месяцев достигается максимальный результат, который сохранится от 1 года и более. Записаться на консультацию можно на сайте ladyaesthetic.com.cy или в директе на странице лазер-центра в Instagram. Займитесь блеском в своих глазах. Остальное предоставьте Lady Aesthetic.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Мечтаете сесть на диету, найти новую работу, начать новую жизнь? Специально для вас каждую неделю. Понедельник.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visioner Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visioner. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
4: Полиэтилен с пупырышками. Скажи депрессии чпок.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милтс Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о том, как еда влияет на качество жизни. Нутрициология, как показывает практика, вызывает больший интерес у женщин. Поэтому сегодня я хочу подбросить дровишек в топку мужского выбора.

0: внимание и предложить топ-5 продуктов, которые важно регулярно употреблять мужчинам, чтобы увеличить уровень тестостерона, полового гормона, который также влияет на развитие костной и мышечной тканей. К слову, в женском организме он тоже вырабатывается, но в минимальных количествах. Итак, вот они, чудодейственные продукты. Запоминайте, записывайте, а еще лучше, станьте частью семейства Milz Food. Здесь знают о здоровом питании все и даже больше. Устрицы – кладезь цинка, главного стройматериала для тестостерона. Авокадо – полезные жиры выступают основой для синтеза гормона. Сельдерей содержит андростерон, который отвечает за половые функции и повышает уровень тестостерона. Овсянка, клетчатка которой положительно влияет на кровообращение. Инжир богат калием, магнием, железом, которые помогают стабилизировать вышеупомянутый гормон. Теперь вы знаете, на чем сделать акцент, садясь за стол, а сервис Milz Food поможет вам еще и высвободить время. Делегируйте команде сервиса по доставке готовой здоровой пищи составление своего рациона, и мир заиграет новыми красками.
1: Сделано со вкусом. Milz Food. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison. 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Чем больше спишь, больше хочется. Чем больше ешь, тем сильнее аппетит. Почему с работой вообще не так?
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
10: Новая песня на русском.

0: На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Лето. Русское радио. Хорошо.

extrañas

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: на Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume. We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: What's up, what's up? New music show.
8: Εδώ, τα ακούς πρώτος.

0: На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: My name is Benson Boone.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We're presenting you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: New music show.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey, this

0: На Кипре 23:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
2: Guys, I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
4: It's over here.
5: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is John Boudzikas.
1: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Отпечатки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
1: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.